0: Уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных должностных лиц. Его расследованием будет заниматься Департамент защиты госбезопасности Генеральной прокуратуры. Это первый случай, когда Латвия в рамках уголовного процесса будет оценивать действия белорусских должностных лиц. Как сообщили в прокуратуре, 13 июля было получено заявление государственной пограничной охраны, в котором говорится, что с августа 2021 года она сталкивается с длительным и систематическим миграционным давлением на латвийско-белорусской границе, которое следует расценивать не как совокупность попыток незаконного пересечения границы отдельными гражданами третьих стран, а как сознательную и систематическую противоправную деятельность преступной организации, в состав которой входят должностные лица структур Государственного пограничного комитета Беларуси. Перечисленные в заявлении и его приложениях сведения дают основания полагать, что создана преступная организация, состоящая как минимум из 5 человек, которая совершила особо тяжкое преступление против Латвии. Это выражалось в систематическом подрыве деятельности латвийской погранохраны и повреждении инфраструктуры охраны границы, что препятствовало выполнению задач пограничной службы и ослабляло ее эффективность. Преступная организация также координировала и способствовала незаконному перемещению лиц через госграницу, указали в прокуратуре. Возбуждение уголовного процесса является важным шагом, поскольку подтверждает, что подобные действия расцениваются не как отдельные нарушения границы, а как целенаправленное преступление против Латвии и ее безопасности, подчеркнули в прокуратуре. Уголовный процесс обеспечит возможность систематически собирать, проверять и закреплять доказательства действий и ответственности причастных лиц. В долгосрочной перспективе эти доказательства могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, как только появятся юридические возможности, пояснили в прокуратуре. Как сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 8070 человек. В прошлом году ГПУ предотвратило попытки 12 046 человек незаконно пересечь границу. За неделю с момента начала единого приема на программы бакалавриата в 8 латвийских вузов было получено 8139 заявок, свидетельствуют данные единой системы приема. Из них на данный момент подтверждено 6104 или 75% заявок. Больше всего подтвержденных заявок в рамках единого приема получил Латвийский университет. В нем утверждено 16 863 заявки по всем приоритетам. Один абитуриент может выбрать несколько программ. При этом 3587 заявок поданы с первым приоритетом. На втором месте находится Рижский технический университет. Здесь 7352 подтвержденные заявки, из которых 1387 с первым приоритетом. В свою очередь, в Латвийском университете бионаук и технологий утверждено 2296 заявок, в том числе 527 с первым приоритетом. Более 1000 подтвержденных заявок получил также Даугавпилский университет, где зарегистрировано 1466 заявок. В остальных вузах число подтвержденных заявок не превышает 600. Один абитуриент может подать заявки на несколько учебных программ в одном вузе. Среди подтвержденных заявок больше всего подано на обучение по следующим программам Латвийского университета: лечебное дело, юриспруденция, психология, коммуникационные науки, управление бизнесом, компьютерные науки, досудебное расследование, сестринское дело. В десятку самых популярных учебных программ также входят программа Рижского технического университета компьютерные системы и программа Латвийского университета бионаук и технологий ветеринарная медицина. Как сообщалось, 8 латвийских вузов со вторника также принимают заявки очно. Подать заявку на обучение можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Даугавпилский университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Венспилскую высшую школу, Видземскую высшую школу. Подача заявок как очно, так и в электронном виде на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по своему первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. Абитуриенты, которые в первом туре не получили учебное место ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, смогут подать заявку на участие во втором туре с 27 июля до 16 часов 29 июля. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяется конкурсом конкурсным рейтингом, то есть количеством набранных баллов. Оно рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля, но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ринкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. «В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем, поэтому, по-моему, создание внутренней границы в Шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы», подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия. В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотников в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. выборов. При этом Сатворсма Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки. Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед», – подчеркнул Козловскис. Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Огрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы. Председатель Краевой думы Андрис Крауя со своей стороны сообщил, что самоуправление положительно оценивает предоставленные госконтролем рекомендации по совершенствованию документирования, надзора за дебиторами, внутреннего контроля и других процессов управления. И работа по внедрению этих рекомендаций уже начата. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в Латвии сократилось за первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2025 года на 2,1% до 1 542 тысяч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе число ночевок иностранных туристов в гостиницах и других местах размещения за этот период уменьшилось на 5,9% до 917 600. а число ночевок местных жителей выросло на 4,2% до 624 900. Всего за первые 5 месяцев этого года в местах размещения туристов было обслужено 883 200 гостей, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. В том числе число обслуженных иностранных туристов уменьшилось на 5,2% до 506 тысяч, а число местных жителей выросло на 2,2% до 377 200. По сравнению с периодом до пандемии, общее число гостей в местах размещения туристов за первые 5 месяцев этого года было на 4,6% меньше, в том числе иностранных гостей на 19,8% меньше, а число местных жителей на 27,9% больше. В то же время общее число ночевок было меньше показателей 2019 года на 14,3%, в том числе ночевок иностранных гостей на 27,2% меньше. В мае этого года в местах размещения туристов было обслужено 243 тысячи гостей, что на 2,9% меньше, чем в мае 2025 года. Число иностранных гостей сократилось на 4,2% до 146 тысяч, а местных жителей на 1% до 97 тысяч. В то же время число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в мае этого года сократилось по сравнению с маем 2025 на 2,3% до 419 900. Число ночевок иностранных гостей уменьшилось на 5%. До 262 400. Число ночевок местных жителей увеличилось на 2,3% до 157 500. Министр сообщения Рихард Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных перевозках могут быть повышены цены на билеты и введена частичная плата для получателей льгот на проезд. Как подчеркнул глава Министерства сообщения в интервью агентству «Лето», сеть региональных маршрутов общественного транспорта нужно сохранить, но из-за различных геополитических событий расходы растут, и покрыть их полностью становится невозможно, и тогда возникает вопрос, что нам делать, сказал Козловскис. По его мнению, в Латвии существует очень широкий круг льгот. При этом недавно Кабинет министров расширил круг получателей статуса «почетная семья». Это создает необходимость в дополнительном финансировании в размере почти 1 000 000 евро. Источник финансирования не определен, найти его в отрасли мы не сможем, никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассмотреть включение частичной доплаты, сказал Козловскис. Он отметил, что существует много разных категорий пассажиров, которые не платят за проезд совсем. Говоря упрощенно, если билет стоит 2 евро, то доплата со стороны человека составит 20 центов, пояснил министр. На вопрос, планируется ли в следующем году повышать цены на билеты в региональном общественном транспорте, министр ответил, что не хочет популистски что-либо обещать. Как указал министр, отрасли нужна четкая модель, в противном случае каждый год будет увеличиваться размер дотации и покрываться дефицит, что не является долгосрочным планом. Как сообщалось, правительство может рассмотреть решение в сфере региональных автобусных перевозок в августе. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс ранее заявил, что ассоциация в августе ожидает конкретных решений в связи с индексацией долгосрочных договоров, которую следует проводить раз в год, а не раз в 4 года, поскольку это решило бы 2 вопроса – изменение цен на топливо и оплаты труда. Латвийская торгово-промышленная палата призывает уже на этапе проектирования реконструкции Вантового моста предусмотреть конкретные решения по организации дорожного движения. Как отмечает организация, даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может вызвать серьезные помехи в движении и значительные убытки как для предприятий, так и для жителей. Негативное влияние на транспортный поток, движение общественного, оперативного, частного автотранспорта, пешеходное и велосипедное движение, а также на предпринимательскую среду на Кипсалей по всей Риге во время реконструкции должно быть как можно меньшим. Латвийская торгово-промышленная палата направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам самоуправления с требованием своевременно спланировать организацию движения во время реконструкции моста на этапе разработки проекта, оценив все возможные технические и организационные решения. Если это не будет сделано на данном этапе работы, найти подходящие решения позже будет очень сложно, предупреждает организация. Более половины или 52% жителей Латвии не чувствуют себя уверенно в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию, в то время как твердую уверенность в своем финансовом будущем в старости выражают 14% населения, сообщили в Luminor Bank со ссылкой на данные опроса Norstat. В ходе опроса 22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в своем финансовом благополучии в пенсионном возрасте, а еще 30% просто неуверенно. В свою очередь, примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь слегка уверен в своем будущем финансовом положении. Только 14% опрошенных признают, что чувствуют себя уверенно или очень уверенно в своем финансовом благополучии на пенсии. Данные опроса показывают, что более выраженную неуверенность в своем финансовом благополучии на пенсии испытывают женщины. Это различие может быть связано с несколькими факторами, поясняют в Luminor Bank. Данные организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшую пенсию, чем мужчины. Этот разрыв в значительной степени отражает разницу в доходах, накопленную в течение жизни, включая периоды, когда доходы были ниже, или в трудовой деятельности делались перерывы. В Luminor Bank указывают, что пенсионная система в Латвии напрямую связана с социальными взносами, сделанными в течение жизни, поэтому более низкие доходы сегодня могут означать и более низкую пенсию в будущем. В то же время следует учитывать, что отпуск по уходу за ребенком не является периодом, когда пенсионный стаж не формируется. Время, когда мать или отец находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в страховой стаж, а социальные взносы из госбюджета осуществляет государство. Тем не менее, в долгосрочной перспективе меньшие доходы в этот период или более длительные перерывы на рынке труда могут повлиять на общий пенсионный капитал и, следовательно, на размер будущей пенсии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюс. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля, но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ренкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем. Поэтому, по-моему, создание внутренней границы в Шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы, подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ренкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия. В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотников в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. При этом Сатварсма Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки. Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок ранее взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед, подчеркнул Козловскис. Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Огрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы. Председатель Краевой думы Андрис Крауя со своей стороны сообщил, что самоуправление положительно оценивает предоставленные госконтролем рекомендации по совершенствованию документирования, надзора за дебиторами, внутреннего контроля и других процессов управления. И работа по внедрению этих рекомендаций уже начата. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. Shine bright like a diamond.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вооруженные силы Латвии и Литвы проведут совместные учения на новом полигоне «Селия» на юго-востоке Латвии. Это подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе в среду. «Вижу большой потенциал в укреплении сотрудничества наших армий, проведении совместных учений и повышении готовности действовать сообща. С президентом Ринкевичем мы договорились провести совместные учения на полигоне «Селия» в Латвии», сказал Науседа. Ринкевич со своей стороны заверил, что Рига готова открыть полигон не только для учений, но и для более широкого военного сотрудничества. Латвийский лидер приехал в Литву после того, как на прошлой неделе литовский Сейм сделал первый шаг к исключению из Конституции положения о запрете размещения ядерного оружия в стране. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Хочу обратить внимание на то, что в конституциях и правовой базе многих стран просто нет такого запрета на размещение ядерного оружия. Литва едва ли не единственная страна, имеющая такой абсолютный запрет на конституционном уровне, сказал Науседа, отвечая на вопрос об инициативе. Это решение следует воспринимать исключительно как стремление использовать все инструменты НАТО, цель которых – создать надежное сдерживание, чтобы ни у одного соседнего или не соседнего государства не было соблазна проверить единство НАТО, заверил он. Между тем, Ринкевич подчеркнул, что в Конституции Латвии такого запрета нет. Если будет коллективный национальный интерес в размещении такого оружия, то такое решение будет принято так или иначе. Политика ядерного сдерживания преследует исключительно цели сдерживания, в отличие от того, что демонстрирует Россия, а она демонстрирует желание нападать, заявил Ринкевич. Президент Латвии находится в Литве с государственным визитом, который проходит в рамках празднования 35-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Оба президента после встречи в президентском дворце заявили, что официальные лица стран подписали декларацию и межправительственное соглашение о трансграничном сотрудничестве в борьбе с преступностью. Президент Латвии, среди прочего, заявил о поддержке инициативы Литвы по открытию в Брюсселе Европейского мемориала жертвам преступлений тоталитарных режимов. «Мы готовимся присоединиться к этой инициативе», — сказал Ринкевич. В ходе визита лидеры обеих стран примут участие в Литовско-Латвийском экономическом форуме по вопросам обороны и безопасности, посетят Вильнюсский университет и примут участие в государственном ужине. В четверг президент Латвии примет участие в церемонии присвоения ему звания почетного доктора Клайпедского университета. Посетит Клайпедский терминал сжиженного природного газа и будет наблюдать за демонстрацией операции военно-морских сил Литвы. Генеральная прокуратура Латвии в среду начала уголовный процесс о действиях должностных лиц Государственного пограничного комитета Беларуси в связи с организацией нелегальной миграции в Латвию, сообщили в прокуратуре. В настоящее время уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных должностных лиц. Его расследованием будет заниматься Департамент защиты госбезопасности Генеральной прокуратуры. Это первый случай, когда Латвия в рамках уголовного процесса будет оценивать действия белорусских должностных лиц. Как сообщили в прокуратуре, 13 июля было получено заявление Государственной пограничной охраны, в котором говорится, что с августа 2021 года она сталкивается с длительным и систематическим миграционным давлением на латвийско-белорусской границе, которое следует расценивать не как совокупность попыток незаконного пересечения границы отдельными гражданами третьих стран, а как сознательную и систематическую противоправную деятельность преступной организации, в состав которой входят должностные лица структур Государственного пограничного комитета Беларуси. Перечисленные в заявлении и его приложениях сведения дают основания полагать, что создана преступная организация, состоящая как минимум из 5 человек, которая совершила особо тяжкое преступление против Латвии. Это выражалось в систематическом подрыве деятельности латвийской погранохраны и повреждении инфраструктуры охраны границы, что препятствовало выполнению задач пограничной службы и ослабляло ее эффективность. Преступная организация также координировала и способствовала незаконному перемещению лиц через госграницу, убийцу указали в прокуратуре. Возбуждение уголовного процесса является важным шагом, поскольку подтверждает, что подобные действия расцениваются не как отдельные нарушения границы, а как целенаправленное преступление против Латвии и ее безопасности, подчеркнули в прокуратуре. Уголовный процесс обеспечит возможность систематически собирать, проверять и закреплять доказательства действий и ответственности причастных лиц. В долгосрочной перспективе эти доказательства могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, как только появятся юридические возможности, пояснили в прокуратуре. Как сообщалось в этом году, от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 8070 человек. В прошлом году ГПУ предотвратило попытки 12046 человек незаконно пересечь границу. За неделю с момента начала единого приема на программы бакалавриата в 8 латвийских вузов было получено 8139 заявок, свидетельствуют данные единой системы приема. Из них на данный момент подтверждено 6104 или 75% заявок. Больше всего подтвержденных заявок в рамках единого приема получил Латвийский университет. В нем утверждено 16863 заявки по всем приоритетам. Один абитуриент может выбрать несколько программ. При этом 3587 заявок поданы с первым приоритетом. На втором месте находится Рижский технический университет. Здесь 7352 подтвержденные заявки, из которых 1387 с первым приоритетом. В свою очередь, в Латвийском университете бионаук и технологий утверждено 2296 заявок, в том числе 527 с первым приоритетом. Более 1000 подтвержденных заявок получил также Даугавпилский университет, где зарегистрировано 1466 заявок. В остальных вузах число подтвержденных заявок не превышает 600. Один абитуриент может подать заявки на несколько учебных программ в одном вузе. Среди подтвержденных заявок больше всего подано на обучение по следующим программам Латвийского университета: лечебное дело, юриспруденция, психология, коммуникационные науки, управление бизнесом, компьютерные науки, досудебное расследование, сестринское дело. В десятку самых популярных учебных программ также входят программа Рижского технического университета компьютерные системы и программа Латвийского университета бионаук и технологий ветеринарная медицина. Как сообщалось, 8 латвийских вузов со вторника также принимают заявки очно. Подать заявку на обучение можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Даугавпилский университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Венспилскую высшую школу, Видземскую высшую школу. Подача заявок как очно, так и в электронном виде на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по своему первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. Абитуриенты, которые в первом туре не получили учебное место ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, смогут подать заявку на участие во втором туре с 27 июля до 16 часов 29 июля. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяется конкурсным рейтингом, то есть количеством набранных баллов. Оно рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюс. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля, но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ринкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. «В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем, поэтому, по-моему, создание внутренней границы в Шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы», подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия. В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправления поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотников в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. При этом Сатварсма Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки. Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок ранее взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед», подчеркнул Козловскис. Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Огрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы. Председатель Краевой думы Андрис Крауя со своей стороны сообщил, что самоуправление положительно оценивает предоставленные госконтролем рекомендации по совершенствованию документирования, надзора за дебиторами, внутреннего контроля и других процессов управления. И работа по внедрению этих рекомендаций уже начата. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитадела» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в Латвии сократилось за первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2025 года на 2,1% до 1 542 тысяч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе число ночевок иностранных туристов в гостиницах и других местах размещения за этот период уменьшилось на 5,9% до 917 600. А число ночевок местных жителей выросло на 4,2% до 624 900. Всего за первые 5 месяцев этого года в местах размещения туристов было обслужено 883 200 гостей, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. В том числе число обслуженных иностранных туристов уменьшилось на 5,2% до 506 тысяч, а число местных жителей выросло на 2,2% до 377 200. По сравнению с периодом до пандемии, общее число гостей в местах размещения туристов за первые 5 месяцев этого года было на 4,6% меньше, в том числе иностранных гостей на 19,8% меньше, а число местных жителей на 27,9% больше. В то же время общее число ночевок было меньше показателей 2019 года на 14,3%, в том числе ночевок иностранных гостей на 27,2% меньше. В мае этого года в местах размещения туристов было обслужено 243 тысячи гостей, что на 2,9% меньше, чем в мае 2025 года. Число иностранных гостей сократилось на 4,2% до 146 тысяч, а местных жителей на 1% до 97 тысяч. В то же время число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в мае этого года сократилось по сравнению с маем 2025 2005 на 2,3% до 419 900. Число ночевок иностранных гостей уменьшилось на 5% до 262 400. Число ночевок местных жителей увеличилось на 2,3% до 157 500. Министр сообщения Рихард Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных перевозках могут быть повышены цены на билеты и введена частичная плата для получателей льгот на проезд. Как подчеркнул глава Министерства сообщения в интервью агентству «Лето», сеть региональных маршрутов общественного транспорта нужно сохранить, но из-за различных геополитических событий расходы растут, и покрыть их полностью становится невозможно, и тогда возникает вопрос, что нам делать, сказал Козловскис. По его мнению, в Латвии существует очень широкий круг льгот. При этом недавно Кабинет министров расширил круг получателей статуса «почетная семья». Это создает необходимость в дополнительном финансировании в размере почти миллиона евро. Источник финансирования не определен, найти его в отрасли мы не сможем. Никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассмотреть включение частичной доплаты, сказал Козловскис. Он отметил, что существует много разных категорий пассажиров, которые не платят за проезд совсем. Говоря упрощенно, если билет стоит 2 евро, то доплата со стороны человека составит 20 центов, пояснил министр. На вопрос, планируется ли в следующем году повышать цены на билеты в региональном общественном транспорте, министр ответил, что не хочет популистски что-либо обещать. Как указал министр, отрасли нужна четкая модель, в противном случае каждый год будет увеличиваться размер дотации и покрываться дефицит, что не является долгосрочным планом. Как сообщалось, правительство может рассмотреть решение в сфере региональных автобусных перевозок в августе. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс ранее заявил, что ассоциация в августе ожидает конкретных решений в связи с индексацией долгосрочных договоров, которую следует проводить раз в год, а не раз в 4 года, поскольку это решило бы два вопроса – изменение цен на топливо и оплаты труда. Латвийская торгово-промышленная палата призывает уже на этапе проектирования реконструкции Вантового моста предусмотреть конкретные решения по организации дорожного движения. Как отмечает организация, даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может вызвать серьезные помехи в движении и значительные убытки как для предприятий, так и для жителей. Негативное влияние на транспортный поток, движение общественного, оперативного, частного автотранспорта, пешеходное и велосипедное движение, а также на предпринимательскую среду на Кипсалее по всей Риге во время реконструкции должно быть как можно меньшим. Латвийская торгово-промышленная палата направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам самоуправления с требованием своевременно спланировать организацию движения во время реконструкции моста на этапе разработки проекта, оценив все возможные технические и организационные решения. Если это не будет сделано на данном этапе работы, найти подходящие решения позже будет очень сложно, предупреждает организация. Более половины или 52% жителей Латвии не чувствуют себя уверенно в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию, в то время как твердую уверенность в своем финансовом будущем в старости выражают 14% населения, сообщили в Луминорбанк со ссылкой на данные опроса Норстат. В ходе опроса 22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в своем финансовом благополучии в пенсионном возрасте, а еще 30% просто неуверенно. В свою очередь, примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь слегка уверен в своем будущем финансовом положении. Только 14% опрошенных признают, что чувствуют себя уверенно или очень уверенно в своем финансовом благополучии на пенсии. Данные опроса показывают, что более выраженную неуверенность в своем финансовом благополучии на пенсии испытывают женщины. Это различие может быть связано с несколькими факторами, поясняют в Луминорбанк. Данные Организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшую пенсию, чем мужчины. Этот разрыв в значительной степени отражает разницу в доходах, накопленную в течение жизни, включая периоды, когда доходы были ниже или в трудовой деятельности делались перерывы. В Луминорбанк указывают, что пенсионная система в Латвии напрямую связана с социальными взносами, сделанными в течение жизни, поэтому более низкие доходы сегодня могут означать и более низкую пенсию в будущем. В то же время следует учитывать, что отпуск по уходу за ребенком не является периодом, когда пенсионный стаж не формируется. Время, когда мать или отец находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в страховой стаж, а социальные взносы из госбюджета осуществляет государство. Тем не менее, в долгосрочной перспективе меньшие доходы в этот период или более длительные перерывы на рынке труда могут повлиять на общий пенсионный капитал и, следовательно, на размер будущей пенсии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля, но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ринкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. «В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем, поэтому, по-моему, создание внутренней границы в Шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы», подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия. В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотников в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. выборов. При этом Сатворсма Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки. Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед», – подчеркнул Козловскис. Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Огрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы. Председатель Краевой думы Андрис Крауя со своей стороны сообщил, что самоуправление положительно оценивает предоставленные госконтролем рекомендации по совершенствованию документирования, надзора за дебиторами, внутреннего контроля и других процессов управления, и работа по внедрению этих рекомендаций уже начата. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вооруженные силы Латвии и Литвы проведут совместные учения на новом полигоне Селия на юго-востоке Латвии. Это подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе в среду. «Вижу большой потенциал в укреплении сотрудничества наших армий, проведении совместных учений и повышении готовности действовать сообща. С президентом Ринкевичем мы договорились провести совместные учения на полигоне Селия в Латвии», — сказал Науседа. Ринкевич со своей стороны заверил, что Рига готова открыть полигон не только для учений, но и для более широкого военного сотрудничества. Латвийский лидер приехал в Литву после того, как на прошлой неделе литовский Сейм сделал первый шаг к исключению из Конституции положения о запрете размещения ядерного оружия в стране. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. «Хочу обратить внимание на то, что в конституциях и правовой базе многих стран просто нет такого запрета на размещение ядерного оружия. Литва едва ли не единственная страна, имеющая такой абсолютный запрет на конституционном уровне», — сказал Науседа, отвечая на вопрос об инициативе. «Это решение следует воспринимать исключительно как стремление использовать все инструменты НАТО, цель которых — создать надежное сдерживание, чтобы ни у одного соседнего или не соседнего государства не было соблазна проверить единство НАТО», — заверил он. Между тем, Ринкевич подчеркнул, что в Конституции Латвии такого запрета нет. «Если будет коллективный национальный интерес в размещении такого оружия, то такое решение будет принято так или иначе. Политика ядерного сдерживания преследует исключительно цели сдерживания, в отличие от того, что демонстрирует Россия, а она демонстрирует желание нападать», — заявил Ринкевич. Президент Латвии находится в Литве с государственным визитом, который проходит в рамках празднования 35-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Оба президента после встречи в президентском дворце заявили, что официальные лица стран подписали декларацию и межправительственное соглашение о трансграничном сотрудничестве в борьбе с преступностью. Президент Латвии, среди прочего, заявил о поддержке инициативы Литвы по открытию в Брюсселе Европейского мемориала жертвам преступлений тоталитарных режимов. «Мы готовимся присоединиться к этой инициативе», — сказал Ринкевич. В ходе визита лидеры обеих стран примут участие в литовско-латвийском экономическом форуме по вопросам обороны и безопасности, посетят вильнюсские университеты, примут участие в государственном ужине. В четверг президент Латвии примет участие в церемонии присвоения ему звания почетного доктора Клайпедского университета, посетит клайпедский терминал сжиженного природного газа и будет наблюдать за демонстрацией операции военно-морских сил Литвы. Генеральная прокуратура Латвии в среду начала уголовный процесс о действиях должностных лиц Государственного пограничного комитета Беларуси в связи с организацией нелегальной миграции в Латвию, сообщили в прокуратуре. В настоящее время уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных должностных лиц. Его расследованием будет заниматься Департамент защиты госбезопасности Генеральной прокуратуры. Это первый случай, когда Латвия в рамках уголовного процесса будет оценивать действия белорусских должностных лиц. Как сообщили в прокуратуре, 13 июля было получено заявление Государственной пограничной охраны, в котором говорится, что с августа 2021 года она сталкивается с длительным и систематическим миграционным давлением на латвийско-белорусской границе, которое следует расценивать не как совокупность попыток незаконного пересечения границы отдельными гражданами третьих стран, а как сознательную и систематическую противоправную деятельность преступной организации, в состав которой входят должностные лица структур Государственного пограничного комитета Беларуси. Перечисленные в заявлении и его приложениях сведения дают основания полагать, что создана преступная организация, состоящая как минимум из 5 человек, которая совершила особо тяжкое преступление против Латвии. Это выражалось в систематическом подрыве деятельности латвийской погранохраны и повреждении инфраструктуры охраны границы, что препятствовало выполнению задач пограничной службы и ослабляло ее эффективность. Преступная организация также координировала и способствовала незаконному перемещению лиц через госграницу убийцу указали в прокуратуре. Возбуждение уголовного процесса является важным шагом, поскольку подтверждает, что подобные действия расцениваются не как отдельные нарушения границы, а как целенаправленное преступление против Латвии и ее безопасности, подчеркнули в прокуратуре. Уголовный процесс обеспечит возможность систематически собирать, проверять и закреплять доказательства действий и ответственности причастных лиц. В долгосрочной перспективе эти доказательства могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, как только появятся юридические возможности, пояснили в прокуратуре. Как сообщалось в этом году, от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 8070 человек. В прошлом году ГПУ предотвратило попытки 12046 человек незаконно пересечь границу. За неделю с момента начала единого приема на программы бакалавриата 8 латвийских вузов было получено 8139 заявок, свидетельствуют данные единой системы приема. Из них на данный момент подтверждено 6104 или 75% заявок. Больше всего подтвержденных заявок в рамках единого приема получил Латвийский университет. В нем утверждено 16863 заявки по всем приоритетам. Один абитуриент может выбрать несколько программ. При этом 3587 заявок поданы с первым приоритетом. На втором месте находится Рижский технический университет. Здесь 7352 подтвержденные заявки, из которых 1387 с первым приоритетом. В свою очередь, в Латвийском университете бионаук и технологий утверждено 2296 заявок, в том числе 527 с первым приоритетом. Более 1000 подтвержденных заявок получил также Даугавпилсский университет, где зарегистрировано 1466 заявок. В остальных вузах число подтвержденных заявок не превышает 600. Один абитуриент может подать заявки на несколько учебных программ в одном вузе. Среди подтвержденных заявок больше всего подано на обучение по следующим программам Латвийского университета: лечебное дело, юриспруденция, психология, коммуникационные науки, управление бизнесом, компьютерные науки, досудебное расследование, сестринское дело. В десятку самых популярных учебных программ также входят программа Рижского технического университета компьютерные системы и программа Латвийского университета бионаук и технологий ветеринарная медицина. Как сообщалось, 8 латвийских вузов со вторника также принимают заявки очно. Подать заявку на обучение можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Даугавпилсский университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Венспилскую высшую школу, Видземскую высшую школу. Подача заявок как очно, так и в электронном виде на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по своему первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. Абитуриенты, которые в первом туре не получили учебное место ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, смогут подать заявку на участие во втором туре с 27 июля до 16 часов 29 июля. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяется конкурсным рейтингом, то есть количеством набранных баллов. Оно рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюс. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти. Однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля, но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ринкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. «В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем, поэтому, по-моему, создание внутренней границы в Шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы», подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия. В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотников в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. При этом Сатварсма Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки. Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта «Рейл Балтика», заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок ранее взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед», подчеркнул Козловскис. Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Огрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы. Председатель Краевой думы Андрис Крауя со своей стороны сообщил, что самоуправление положительно оценивает предоставленные госконтролем рекомендации по совершенствованию документирования, надзора за дебиторами, внутреннего контроля и других процессов управления. И работа по внедрению этих рекомендаций уже начата. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитадела» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в Латвии сократилось за первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2025 года на 2,1% до 1 542 тысяч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе число ночевок иностранных туристов в гостиницах и других местах размещения за этот период уменьшилось на 5,9% до 917 600. А число ночевок местных жителей выросло на 4,2% до 624 900. Всего за первые 5 месяцев этого года в местах размещения туристов было обслужено 883 200 гостей, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. В том числе число обслуженных иностранных туристов уменьшилось на 5,2% до 506 000, а число местных жителей выросло на 2,2% до 377 200. По сравнению с периодом до пандемии, общее число гостей в местах размещения туристов за первые 5 месяцев этого года было на 4,6% меньше, в том числе иностранных гостей на 19,8% меньше, а число местных жителей на 27,9% больше. В то же время общее число ночевок было меньше показателей 2019 года на 14,3%, в том числе ночевок иностранных гостей на 27,2% меньше. В мае этого года в местах размещения туристов было обслужено 243 тысячи гостей, что на 2,9% меньше, чем в мае 2025 года. Число иностранных гостей сократилось на 4,2% до 146 тысяч, а местных жителей на 1% до 97 тысяч. В то же время число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в мае этого года сократилось по сравнению с маем 2025 2005 на 2,3% до 419 900. Число ночевок иностранных гостей уменьшилось на 5% до 262 400. Число ночевок местных жителей увеличилось на 2,3% до 157 500. Министр сообщения Рихард Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных перевозках могут быть повышены цены на билеты и введена частичная плата для получателей льгот на проезд. Как подчеркнул глава Министерства сообщения в интервью агентству «Лето», сеть региональных маршрутов общественного транспорта нужно сохранить, но из-за различных геополитических событий расходы растут. И покрыть их полностью становится невозможно, и тогда возникает вопрос, что нам делать, сказал Козловскис. По его мнению, в Латвии существует очень широкий круг льгот. При этом недавно Кабинет министров расширил круг получателей статуса «почетная семья». Это создает необходимость в дополнительном финансировании в размере почти миллиона евро. Источник финансирования не определен, найти его в отрасли мы не сможем, никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассмотреть включение частичной доплаты, сказал Козловскис. Он отметил, что существует много разных категорий пассажиров, которые не платят за проезд совсем. Говоря упрощенно, если билет стоит 2 евро, то доплата со стороны человека составит 20 центов, пояснил министр. На вопрос, планируется ли в следующем году повышать цены на билеты в региональном общественном транспорте, министр ответил, что не хочет популистски что-либо обещать. Как указал министр, отрасли нужна четкая модель, в противном случае каждый год будет увеличиваться размер дотации и покрываться дефицит, что не является долгосрочным планом. Как сообщалось, правительство может рассмотреть решение в сфере региональных автобусных перевозок в августе. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс ранее заявил, что ассоциация в августе ожидает конкретных решений в связи с индексацией долгосрочных договоров, которую следует проводить раз в год, а не раз в 4 года, поскольку это решило бы два вопроса – изменение цен на топливо и оплаты труда. Латвийская торгово-промышленная палата призывает уже на этапе проектирования реконструкции Вантового моста предусмотреть конкретные решения по организации дорожного движения. Как отмечает организация, даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может вызвать серьезные помехи в движении и значительные убытки как для предприятий, так и для жителей. Негативное влияние на транспортный поток, движение общественного, оперативного, частного автотранспорта, пешеходное и велосипедное движение, а также на предпринимательскую среду на Кипселе и по всей Риге во время реконструкции должно быть как можно меньшим. Латвийская торгово-промышленная палата направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам самоуправления с требованием своевременно спланировать организацию движения во время реконструкции моста на этапе разработки проекта, оценив все возможные технические и организационные решения. Если это не будет сделано на данном этапе работы, найти подходящие решения позже будет очень сложно, предупреждает организация. Более половины или 52% жителей Латвии не чувствуют себя уверенно в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию, в то время как твердую уверенность в своем финансовом будущем в старости выражают 14% населения, сообщили в Луминорбанк со ссылкой на данные опроса Норстат. В ходе опроса 22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в своем финансовом благополучии в пенсионном возрасте, а еще 30% просто неуверенно. В свою очередь, примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь слегка уверен в своем будущем финансовом положении. Только 14% опрошенных признают, что чувствуют себя уверенно или очень уверенно в своем финансовом благополучии на пенсии. Данные опроса показывают, что более выраженную неуверенность в своем финансовом благополучии на пенсии испытывают женщины. Это различие может быть связано с несколькими факторами, поясняют в Луминорбанк. Данные организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшую пенсию, чем мужчины. Этот разрыв в значительной степени отражает разницу в доходах, накопленную в течение жизни, включая периоды, когда доходы были ниже или в трудовой деятельности делались перерывы. В Луминорбанк указывают, что пенсионная система в Латвии напрямую связана с социальными взносами, сделанными в течение жизни, поэтому более низкие доходы сегодня могут означать и более низкую пенсию в будущем. В то же время следует учитывать, что отпуск по уходу за ребенком не является периодом, когда пенсионный стаж не формируется. Время, когда мать или отец находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в страховой стаж, а социальные взносы из госбюджета осуществляет государство. Тем не менее, в долгосрочной перспективе меньшие доходы в этот период или более длительные перерывы на рынке труда могут повлиять на общий пенсионный капитал и, следовательно, на размер будущей пенсии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюз. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля. Но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ринкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. «В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем. Поэтому, по-моему, создание внутренней границы в Шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы», подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия. В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотника в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. выборов. При этом Сатворсм Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки. Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед, подчеркнул Козловскис. Дума Угрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Угрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы. Председатель Краевой думы Андрис Крауя со своей стороны сообщил, что самоуправление положительно оценивает предоставленные госконтролем рекомендации по совершенствованию документирования, надзора за дебиторами, внутреннего контроля и других процессов управления. И работа по внедрению этих рекомендаций уже начата. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные госконтролем, мэр Огры считает несущественными. Далее об этом и других событиях более подробно. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», — пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления — не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 17 июля, пятница, конец недели, середина лета. И поводов для хорошего настроения сегодня предостаточно. В конце концов, именно в этот день, 71 год назад, открылся Диснейленд. Ну и еще кое-что важное в нашем историческом календаре.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 17 июля 1429 года в Реймском соборе был коронован король Франции Карл VII. Над его головой во время церемонии держала знамя Жанна д'Арк. Всего за несколько месяцев до этого Франция проигрывала Столетнюю войну. Англичане осадили Орлеан, и казалось, что судьба страны решена. Но тут появилась девушка из деревни, убедила дофина, получила армию и переломила ход войны. Коронация в Реймсе была ее главной целью. После нее Жанна написала королю: «Ее миссия исполнена». А всего через 2 года Жанну д'Арк сожгут в Руане. Карл ее не спасет. История иногда жестоко обращается с теми, кто ее делает. 17 июля 1955 года в калифорнийском Анахайме на месте бывшей апельсиновой рощи Уолт Дисней открыл первый в мире тематический парк развлечений. День открытия, впрочем, вышел катастрофическим. Вместо 11 тысяч гостей пришло почти 30 тысяч, причем в том числе по поддельным билетам. Стояла 40-градусная жара, свежий асфальт плавился, фонтанчики с водой не работали из-за забастовки сантехников. Пресса разнесла открытие в пух и прах. Дисней пригласил всех вернуться на следующий день. Очередь на следующий день выстроилась с 2 часов ночи. За первые 10 недель парк посетил 1 миллион человек. Сегодня в мире 6 Диснейлендов. Иногда провальный старт – это не конец, а только начало. Кто родился в этот день? В 1889 году американский писатель Эрл Стэнли Гарнер. Автор серии детективов про адвоката Перри Мейсона. Сам же был тоже бывший юрист и написал более 80 романов о своем герое, и каждый раз Мейсон выигрывал дело в последние минуты благодаря неожиданному повороту. По книгам, кстати, сняли культовый телесериал. В 1935-м в Канаде родился Дональд Сазерленд, один из самых самобытных актеров своего поколения. Высокий, с характерным лицом, который невозможно спутать ни с чем другим. Военно-полевой госпиталь, Клют, обыкновенные люди, голодные игры, полвека в кино и каждая роль – работа, а не просто появление на экране. Почетный «Оскар» получил в 2017-м за вклад в кинематограф, а формально без наград работал всю карьеру. Академия, как водится, спохватилась поздно. В 1963-м в Мехико родился Алехандро Гонсалес Иньярриту. Мексиканский режиссер, единственный в истории, кто выиграл «Оскар» за лучшую режиссуру 2 раза подряд. За «Бёрдмана» в 2015-м и «Выжившего» в 2016-м. Его кино физически интенсивное, философски тяжелое и технически безупречные. «Вавилон», «Бьютифул», «21 грамм» – каждый фильм как испытание для зрителя. И в завершение Майкл Флетли, 1958 год. Ирландско-американский танцовщик, хореограф, создатель шоу «Riverdance» и «Lord of Dance», человек, который превратил ирландские степ-танцы в мировое шоу-явление. На пике карьеры Флетли занес себя в Книгу рекордов Гиннесса – 35 ударов ногами в секунду. Вдумайтесь, это требует отдельного осмысления. А вот такой сегодня день, 17 июля. Пусть он будет для вас успешным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус сервис».
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, современный рынок недвижимости сталкивается с новой проблемой – использованием искусственного интеллекта для создания приукрашенных изображений жилья. Агенты по недвижимости применяют виртуальный стайлинг, чтобы скрыть недостатки помещений, что вводит покупателей в заблуждение. С ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня довольно необычный глубокий разбор. Наша миссия сегодня – разобраться, как искусственный интеллект буквально захватывает рынок недвижимости. И мы опираемся на весьма свежее расследование из The Independent.
3: Да, материал там просто отличный и очень подробный.
2: Ага. И вот раньше риэлторы просто брали, объективы «Рыбий глаз» и фотографировали какие-то тесные каморки, называя их уютными студиями. Мы все это помним. Но сегодня правила игры полностью изменились. Итак, давайте разберем это.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это, сам масштаб явления. Я читала цифры, и сейчас 52% агентов планируют использовать и инструменты.
2: Ого, больше половины рынка?
3: Да, больше половины. И это уже не просто, словесное преувеличение в описании на сайте. Это полная подмена визуальной реальности. То, что они сейчас называют виртуальным стейджингом.
2: Звучит как-то, настораживающе. Но вот что непонятно, зачем риэлторам вообще создавать эти идеальные цифровые картинки? Ведь реальность-то все равно вскроется на просмотре.
3: Такие агентства, как, например, Words, утверждают, что это помогает показать истинный потенциал пустой или, скажем так, заброшенной комнаты.
2: Истинный потенциал. По-моему, это просто квартирный кэтфишинг. Серьезно, это же как приложение для знакомств.
3: Отличное сравнение, кстати. Очень точно.
2: Но правда же, если кто-то в профиле притворяется, что его рост 1,80 м, а на деле это не так, то на первом же свидании правда вскроется. И, второго свидания точно не будет. Разве и AI-ретушь не вызывает такое же разочарование?
3: Вызывает, и еще какое. И это разочарование уже приводит к вполне реальным конфликтам между покупателями и агентами.
2: Я как раз хотел вспомнить ту дикую историю с Reddit.
3: О да, про дом в районе Тутинг.
2: Там агентство Wingsworth выставило дом. Люди реально отпросились с работы ради этого идеального дома с фотографией. А когда приехали, нашли абсолютную разруху.
3: Это просто возмутительно. И самое смешное, или скорее грустное в этой истории, это та самая прикроватная тумбочка.
2: Да. Сгенерированная нейросетью тумбочка, которая буквально скрывала гнилой недоделанный плинтус.
3: И ведь агентство потом попыталось оправдаться. Они сделали предупреждение об использовании ИИ, но напечатали его белым шрифтом на белом фоне.
2: Белым по белому. Просто гениально. И ведь это далеко не единственный случай.
1: Продолжим рассказ о проблемах использования искусственного интеллекта на рынке жилья буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: RYFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала, на сцене Моргенштерн.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к разговору о том, как современный рынок недвижимости страдает из-за внедрения искусственного интеллекта, как при помощи ИИ агенты по недвижимости обманывают потенциальных покупателей. С этой ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Был пример, когда на фото дорисовали целый яркер.
6: Ага. А еще был клиент у агента Нины Харрисон. Он чуть не пошел на просмотр дома, который, ну, уже осматривал и отверг ранее.
5: Подождите, как это вообще возможно?
6: А вот так. Просто ИИ изменил фасад здания до полной неузнаваемости. Человек даже не понял, что это тот же самый дом.
5: Кошмар. Но должен же быть какой-то правовой механизм. Нельзя же просто так обманывать людей ради кликов.
6: Конечно. Если посмотреть с правовой точки зрения, в Великобритании есть закон о цифровых рынках от 2024 года. По нему нельзя предоставлять ложную информацию.
5: Но где проходит эта грань? Нейросети же генерируют все подряд.
6: Омбудсмен Лесли Хортон очень хорошо это объяснила. Есть четкая грань между улучшением презентации и изменением самой сути объекта.
5: То есть бросить виртуальные подушки на диван – это нормально?
6: Да, это приемлемо, но вот добавить несуществующий камин – это уже нарушение закона. Это искажение того, что, ну, реально продается.
5: Итак, что все это значит? По-моему, старое доброе выражение «пусть покупатель будет бдителен» еще никогда не было настолько актуальным, как сегодня.
6: Абсолютно согласна.
5: В эпоху ИИ-контента доверять собственным глазам при онлайн-поиске жилья больше, ну, нельзя. Это просто факт.
6: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то на первый план выходит критическое мышление. Технологии ведь действительно облегчают визуализацию.
5: Это точно. Картинки получаются красивые.
6: Но они также стирают границу между объективной правдой и маркетинговой иллюзией. Это очень тонкий лед.
5: Знаете, вся эта ситуация наводит на одну очень провокационную мысль. Если искусственный интеллект так легко позволяет продавать не реальность, а, скажем так, цифровую фантазию,
6: так,
5: не приведет ли это к тому, что в будущем выборы покупки недвижимости полностью перейдут в виртуальную реальность?
6: О, это пугающий, но очень интересный сценарий.
5: Правда же? Люди будут платить миллионы исключительно за потенциал, так ни разу и не посетив физический объект до подписания контракта. Просто купят красивую 3D-модель.
6: И учитывая скорость развития технологий, это будущее может наступить гораздо раньше, чем мы думаем.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего пятничного утра. Завершается эта неделя. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Настало время нашего гороскопа. Астрологи говорят, что эта пятница пройдет под знаком приятных совпадений, неожиданных возможностей. Астрологический фон благоприятствует завершению рабочих дел, новым знакомствам благоволит и небольшим экспериментам. Если сегодня что-то пойдет не по привычному сценарию, кстати, не спешите расстраиваться. Именно такие повороты могут привести к лучшему результату. Ну а теперь подробнее, что каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня многое решит ваша готовность быстро адаптироваться. Чем меньше вы будете цепляться за первоначальный план, тем успешнее пройдет день. Совет – оставьте место для импровизации. Телец. День поможет увидеть выгоду там, где раньше вы замечали только лишние хлопоты. Практичный взгляд принесет хорошие результаты. Оцените ситуацию с точки зрения долгосрочной пользы. Близнецы. Обычный разговор способен перерасти в перспективное знакомство или интересную идею. Не торопитесь заканчивать беседу, если она кажется вам случайной. Совет. Сегодня стоит больше общаться офлайн. Раки, ваше настроение будет во многом зависеть от окружения. Выбирайте людей, рядом с которыми становится легче, а не сложнее. И сократите, конечно, общение с теми, кто забирает вашу энергию. Лев, пятница принесет возможность проявить свои сильные стороны без лишней борьбы. Иногда достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Совет – не скрывайте свои способности из ложной скромности. Дева, сегодня особенно хорошо удаются дела, требующие аккуратности и внимания. Вы уже сможете заметить решения, которые, кстати, другие пропустили. Совет – доверьтесь своей наблюдательности, она вас не подведет. Весы. Неожиданное предложение может нарушить ваши планы, но в итоге сделает день намного интереснее. Не бойтесь менять маршрут и хотя бы один раз скажите «а почему бы и нет». Скорпион. Сегодня лучше не торопиться с оценками людей и событий. Новые обстоятельства могут полностью изменить первое впечатление. Так что оставьте окончательные выводы на вечер. Стрелец. Энергии хватит на большее, чем вы рассчитывали утром. Это очень удачный день для дел, которые требуют смелости или инициативы. Совет. Начните то, что откладывали из-за сомнений. Козерог. Кто-то может предложить помощь именно тогда, когда она окажется особенно кстати. И не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Примите эту поддержку без чувства неловкости. Водолей. Необычная идея или неожиданная встреча способны изменить ваши планы на ближайшее время. Сегодня стоит быть особенно внимательным к новым возможностям. Совет. Запишите мысль, которая на первый взгляд покажется вам слишком смелой. Рыбы. Пятница поможет отпустить ненужные переживания и посмотреть на ситуацию спокойнее. Ответ окажется проще, чем вы ожидали. Совет. Вечером подведите итоги недели и отметьте хотя бы 3 своих успеха. Вот такой у нас гороскоп на пятницу, 17 июля, для всех знаков зодиака. Короткие прогнозы и советы, которые, я надеюсь, вам помогут сделать день лучше.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника.

0: Pārvarēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
2: Прежнего».
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Голливудский бульвар. Одна из самых известных улиц Америки, Голливудский бульвар, ежегодно привлекает в Лос-Анджелес миллионы туристов. В 1985 году он даже был внесен в Национальный реестр исторических мест США. Большинство туристов приезжают на Голливудский бульвар, конечно же, ради того, чтобы посетить всемирно известную Аллею Славы, в которую возложено более 2500 пятиконечных звезд с именами выдающихся музыкантов, актеров и прочих знаменитостей. Самая первая звезда была заложена здесь в 1960 году в честь актрисы Джоан Вудвард. На Голливудском бульваре отмечены и вымышленные персонажи. Например, напротив театра «Манна» расположена площадка, на которой можно увидеть вдавленные в бетон отпечатки ступней кистей кинозвезд. Среди них есть и отпечатки лапок всем известного мультипликационного героя Скруджа Макдака. На фоне невысоких зданий бульвара выделяется роскошный отель Рузвельта, где останавливаются самые именитые гости Голливуда. Существует легенда, что в этом отеле живут привидения. Например, в зеркале вестибюля якобы появляется призрак Мэрилин Монро. А вот живых звезд можно встретить около театра «Кодак», где они ежегодно собираются на церемонии вручения премии «Оскар».
3: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ зачислены 3518 учеников. Далее об этом и других событиях более подробно. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. Самоуправление сообщает, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников. С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». Еще раз всех хочу поздравить с окончанием рабочей недели, последним вот рабочим днем, с пятницы, когда мы ведь все с вами наверняка уже планируем на вечер пятницы какие-то увлекательные дела. Кто-то пойдет в кино, в театр, на концерт, кто-то будет просто тусить с друзьями, а кого-то ожидает свидание. И кажется, любовь окончательно обзавелась собственной инструкцией по эксплуатации. И если честно, разобраться в ней становится все сложнее. Социологи заметили, что у знакомств в 2026 году появился целый новый словарь. Вот с ним-то мы сейчас и ознакомимся.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Например, теперь все чаще говорят о так называемых микросвиданиях. Вместо долгого вечера в ресторане с какими-то там часовыми обсуждениями, разговорами по душам, люди встречаются всего лишь на полчаса. Выпили кофе, поняли, есть ли друг другу интерес, и разошлись. Вот без этого трехчасового ужина, без неловких пауз и без ощущения, что вечер уже жалко из-за того, что чувствуешь, что время потрачено впустую. Еще один модный термин – четкое кодирование. Если раньше считалось, что симпатия должна проявляться намеками, загадочными взглядами, то теперь все больше людей предпочитают говорить прямо. Вот мои намерения, вот мои ожидания, и вот чего я хочу от наших отношений. Меньше игр, больше ясности. И, наконец, самое загадочное слово – «the eye». Его, кстати, трудно перевести одним словом. Это момент, когда человек вроде бы вам понравился, но вдруг делает какую-то совершенно безобидную вещь, и все. Магия исчезает. Оказывается, кого-то может оттолкнуть, как собеседник смеется. Кого-то как держит чашку. А кто-то признается, что потерял интерес к партнеру после того, как увидел, каким способом человек завязывает шнурки. Смешно? Ну, конечно. Однако за этим скрывается любопытная история. Мы живем в мире, где все стараются сделать побыстрее и поудобнее. Такси приезжает за 3 минуты, покупки доставляются за час, любимый сериал можно посмотреть за один вечер. И постепенно тот же подход мы переносим на отношения. Хочется как можно быстрее понять, подходит тебе человек или нет. Вот не тратить на него время, не ошибаться, не разочаровываться. Только есть одна проблема. Любовь никогда не работала по законам оптимизации. Ведь если вспомнить истории наших родителей, да и, может быть, свои собственные, многие отношения начинались вовсе не идеально. Кто-то говорил не впопад, кто-то ужасно волновался на первом свидании, кто-то казался смешным, странным, слишком молчаливым. Но именно потом эти маленькие странности становились любимыми. Может быть, секрет счастливых отношений никогда не заключался в том, чтобы найти человека без недостатков. Скорее в том, чтобы однажды понять, его привычка странно завязывать шнурки почему-то вызывает у вас не раздражение, а улыбку. И, пожалуй, это единственная оптимизация, которую любовь действительно признает. Всем хорошего, успешного дня, прекрасных свиданий. Это радио «Мелодия» и Олег Пека.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, сегодня ожидается один из самых знойных дней за последнее время. Синоптики обещают до плюс 28, а значит, на дорогах нужно быть особенно внимательными. Как утверждает статистика, а она знает все, чуть более 70% ДТП происходит в жаркую погоду. И уж точно за руль садиться нужно трезвыми, как стекло. Вот недавняя история, она произошла на этой неделе. В центре Риги был задержан в стельку пьяный водитель с 4 промилле в крови. На своей Audi он начал поездку на улице Калн, где для начала врезался в припаркованные во дворе BMW и Honda. Затем направился в сторону улицы Лачплеша, где едва не совершил ДТП с автомобилем Volvo. Тот, видя опасные маневры, остановился и вызвал полицию. В данном случае, как говорится, обошлось. Но только не для нарушителя. В его отношении открыто уголовное дело и пара административных, в том числе за поврежденные авто. Ну и по делам. Мы же следим за трафиком в латвийской столице в пятницу, 17 июня, причем ключевое слово здесь пятница. Дорожная обстановка на уровне 1 балла, заторов практически нигде не наблюдается, за исключением густого Земгалгатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачи в пути и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Да!
3: Jaunies piedzīvoju vasarai Līvu akvaparkā.
4: Mamma steiki dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūst. Ūdens prieki. Bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
3: Aizraujošas atracijas. Saulēna vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
4: Nāciet akvaparkā. Jūs ticiet, feina diena būs.
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
7: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот кажется, что в 21 веке на Земле уже открыто все, что только возможно. Карты составлены, спутники фотографируют каждый уголок планеты, искусственный интеллект отвечает тебе на любые вопросы. И вдруг выясняется, что в густых африканских лесах десятилетиями жил целый вид обезьян, о существовании которого наука даже не подозревала. Это хорошее напоминание о том, что наша планета все еще умеет нас удивлять. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян, ранее неизвестный науке, сообщает ОКХУАС со ссылкой на The Washington Post. Новый вид получил название Colobus congoensis или ликвеле. Обезьяны отличаются черной шерстью, розово-оранжевой окраской вокруг рта и низким ревущим голосом. По оценкам ученых, они весят около 7 килограммов и достигают 1,2 метра в длину вместе с хвостом. Впервые животных заметили еще в 2008 году, однако подтвердить существование нового вида удалось только после многолетних исследований. В 2018-м был запущен проект по поиску нового вида в тропических лесах. За 4 года ученые провели 114 наблюдений. Прошли более 650 квадратных миль, 1700 квадратных километров по джунглям и выполнили генетический анализ, который показал, что ликвели отделились от ближайшего родственного вида около 5 миллионов лет назад. По данным исследователей, новый вид обитает на территории около 1700 квадратных километров в районе реки Ламами в центральной части ДР Конго. По мнению авторов работы, открытие поможет лучше понять эволюцию африканских приматов.
1: Вообще, такие новости особенно нравятся тем, кто в детстве зачитывался книгами о путешественниках и сам мечтал открыть что-нибудь неизвестное. Оказывается, эпоха великих географических открытий не закончилась. Просто сегодня исследователи чаще работают не с компасом и подзорной трубой, а с генетическими анализами, камерами и компьютерами. А мне кажется очень важным другое. Чтобы подтвердить существование нового вида, ученым потребовались годы работы, сотни наблюдений, огромное терпение. Это хороший пример того, как настоящая наука устроена на самом деле. Без громких сенсаций за один день, зато с кропотливой работой, которая постепенно складывается в большое открытие. Так что вполне возможно, где-то в труднодоступных уголках нашей планеты нас еще ждут новые встречи с животными, которых пока не знает ни один учебник. Ну и согласитесь, приятно осознавать, что Земля до сих пор хранит свои тайны.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурец ИПСАБЦ.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Большой футбол – это давно уже не только талант, скорость, красивые голы. Сегодня это еще и огромная аналитика. Тренеры изучают соперников буквально под микроскопом. Кто как подает угловые, кто куда чаще бьет пенальти, кто нервничает в решающие минуты. Иногда кажется, что о футболистах знают больше, чем они сами о себе. Но даже самые тщательно подготовленные секреты порой неожиданно становятся достоянием публики. Что произошло после полуфинала чемпионата мира между Аргентиной и Англией, расскажет Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Сборная Аргентины в упорной борьбе на чемпионате мира по футболу 2026 года обыграла Англию 2-1. Лионель Месси оформил дубль из ассистов, отдав голевые передачи Энсу Фернандесу и Лаутаро Мартинесу. Уже после матча Нико Гонзалес вместе с Маркосом Синесси и Лионелем Месси нашли бутылку Джордана Пикфорда. На ней подробно было описано, как все игроки сборной Аргентины пробивают свои пенальти. На заснятых кадрах видно, как Месси удивляется увиденному на бутылке, после чего еще раз пересматривает запись. В соцсетях уже разлетелась версия с расшифровкой разговора игроков. Нико Гонзалес: «Смотри, что я нашел. Там есть записи о Лаутаро, Хулиане, сотрудник сборной Аргентины. Да, там есть все игроки. Месси: что? Но что означают эти заметки? Сотрудник: Синесси, ты же это прочитал, ты же говоришь по-английски. Синесси: там написано, в какую сторону должен бросаться вратарь. Месси: ты говоришь о вратаре Пикфорде? Где? Лео: там написано, что ты делаешь вид, будто бьешь влево, но пробиваешь вправо. Тогда вратарь, наверное, изучил, как я бью пенальти».
3: Вообще, эта история лишний раз показывает, насколько изменился современный спорт. Раньше тренер носил под мышкой блокнот с парой заметок. А вот сегодня за каждой сборной работают целые аналитические штабы, которые разбирают игру до мельчайших деталей. И все равно стопроцентной гарантии это не дает. Можно прекрасно знать, что соперник обычно бьет в правый угол. Но вот попробуйте остановить мяч, если этот удар окажется идеальным. Есть знаменитая футбольная фраза: «Пенальти – это лотерея». Наверное, сегодня правильнее сказать, что это лотерея после нескольких недель серьезной аналитической работы. Но именно поэтому мы и любим футбол. Какими бы умными ни были схемы, таблицы, подсказки, на поле все равно остается место для таланта, интуиции и неожиданности. Иначе мы бы смотрели не матчи, а соревнования статистиков. Вы слушаете «Радио Мелодия». Оставайтесь с нами.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего пятничного утра. Завершается эта неделя. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Настало время нашего гороскопа. Астрологи говорят, что эта пятница пройдет под знаком приятных совпадений, неожиданных возможностей. Астрологический фон благоприятствует завершению рабочих дел, новым знакомствам благоволит и небольшим экспериментам. Если сегодня что-то пойдет не по привычному сценарию, кстати, не спешите расстраиваться. Именно такие повороты могут привести к лучшему результату. Ну а теперь подробнее, что каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня многое решит ваша готовность быстро адаптироваться. Чем меньше вы будете цепляться за первоначальный план, тем успешнее пройдет день. Совет – оставьте место для импровизации. Телец. День поможет увидеть выгоду там, где раньше вы замечали только лишние хлопоты. Практичный взгляд принесет хорошие результаты. Оцените ситуацию с точки зрения долгосрочной пользы. Близнецы. Обычный разговор способен перерасти в перспективное знакомство или интересную идею. Не торопитесь заканчивать беседу, если она кажется вам случайной. Совет. Сегодня стоит больше общаться офлайн. Раки, ваше настроение будет во многом зависеть от окружения. Выбирайте людей, рядом с которыми становится легче, а не сложнее. И сократите, конечно, общение с теми, кто забирает вашу энергию. Лев, пятница принесет возможность проявить свои сильные стороны без лишней борьбы. Иногда достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Совет – не скрывайте свои способности из ложной скромности. Дева, сегодня особенно хорошо удаются дела, требующие аккуратности и внимания. Вы уже сможете заметить решения, которые, кстати, другие пропустили. Совет – доверьтесь своей наблюдательности, она вас не подведет. Весы. Неожиданное предложение может нарушить ваши планы, но в итоге сделает день намного интереснее. Не бойтесь менять маршрут и хотя бы один раз скажите «а почему бы и нет?». Скорпион. Сегодня лучше не торопиться с оценками людей и событий. Новые обстоятельства могут полностью изменить первое впечатление. Так что оставьте окончательные выводы на вечер. Стрелец. Энергии хватит на большее, чем вы рассчитывали утром. Это очень удачный день для дел, которые требуют смелости или инициативы. Совет. Начните то, что откладывали из-за сомнений. Козерог. Кто-то может предложить помощь именно тогда, когда она окажется особенно кстати. И не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Примите эту поддержку без чувства неловкости. Водолей. Необычная идея или неожиданная встреча способны изменить ваши планы на ближайшее время. Сегодня стоит быть особенно внимательным к новым возможностям. Совет. Запишите мысль, которая на первый взгляд покажется вам слишком смелой. Рыбы. Пятница поможет отпустить ненужные переживания и посмотреть на ситуацию спокойнее. Ответ окажется проще, чем вы ожидали. Совет – вечером подведите итоги недели и отметьте хотя бы 3 своих успеха. Вот такой у нас гороскоп на пятницу, 17 июля, для всех знаков зодиака. Короткие прогнозы и советы, которые, я надеюсь, вам помогут сделать день лучше.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Даже для пятницы транспорта на дорогах немного, от 2 до 3 баллов на мониторе. Это сегодняшний утренний максимум. В среднем по столице загруженность дорог не превышает 30%. Число более-менее существенных заторов можно пересчитать на пальцах одной руки. Мы не берем в расчет небольшие трехминутные затруднения, а вот чуть поболее, от 5 до 10 минут, можно оставить на Бриевас перед перекрестком с Густава Земгала-Гатва в направлении центра, а также на самой Густава Земгала перед Бриевас со стороны Восточной магистрали. Также уплотнилось движение на улице Крустпилс в районе перекрестка с Гранита. Кроме того, есть некоторые проблемки за городом в начале Лепойского шоссе А9, причем в обоих направлениях. Там ведутся дорожные работы. В общем и целом, движение легкое, трафик благоприятный, при этом важно не расслабляться. Уже приходили сообщения о 2 ДТП. Можем также сказать, что на этой неделе в городе наблюдается высокая аварийность. За вчерашний четверг 89 аварий. Всего с начала недели 373 ДТП, то есть в среднем 93 за сутки. Это много. Сегодня, к тому же, ожидается жаркий день до 28 градусов. Будем внимательны и ничего не нарушаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes.

0: Tāliem alkometriem.
1: Tiešām?
0: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Реклама на Радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
4: Камир. Бедуинские лепешки под названием «камир» считаются национальным блюдом Объединенных Арабских Эмиратов. На русский язык это слово переводится как «закваска» или «брожение». И не случайно. Прежде чем приступить к приготовлению камира, необходимо дать дрожжевому тесту настояться не менее 12 часов. Из готового теста делают небольшие шарики, поэтому часто лепешки имеют круглую форму, хотя в принципе могут быть и плоскими. Жарят их на сковороде без масла, а до готовности доводят, как правило, на гриле. Сейчас даже существует специальная посуда для приготовления камира. В разобранном виде верхняя ее часть представляет собой сковороду, а нижняя напоминает сотейник с решеткой для гриля. Особый вкус лепешки приобретают благодаря шафрану, кардамону и фенхелю, которые входят в состав. Едят их обычно на завтрак с фруктами или сыром, хотя в Дубае можно встретить камир с самыми разнообразными начинками – грецкими орехами, фисташками и даже базиликом или маслинами.
3: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рига попала в топ сказочных мест Европы. Далее об этом и других событиях более подробно. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного от полированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Пятница будет такой же теплой и преимущественно сухой, как и предыдущие дни. Однако в выходные вновь усилится влияние циклона, и через территорию Латвии пройдет зона осадков. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Кроме того, в выходные усилится ветер южного направления, который местами будет порывистым. В ночь на субботу на западе страны местами пройдет кратковременный дождь, во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать зона осадков, которая принесет дожди во многие районы страны. В западной и центральной частях Латвии местами ожидаются сильные ливни и грозы. В ночь на субботу сохранится слабый ветер, в отдельных местах образуется туман. Однако уже с утра субботы ветер усилится, его скорость порывок будет достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 17 июля, пятница, конец недели, середина лета. И поводов для хорошего настроения сегодня предостаточно. В конце концов, именно в этот день, 71 год назад, открылся Диснейленд. Ну и еще кое-что важное в нашем историческом календаре.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 17 июля 1429 года в Реймском соборе был коронован король Франции Карл VII. Над его головой во время церемонии держала знамя Жанна д'Арк. Всего за несколько месяцев до этого Франция проигрывала Столетнюю войну. Англичане осадили Орлеан, и казалось, что судьба страны решена. Но тут появилась девушка из деревни, убедила дофина, получила армию и переломила ход войны. Коронация в Реймсе была ее главной целью. После нее Жанна написала королю: «Ее миссия исполнена». А всего через 2 года Жанну д'Арк сожгут в Руане. Карл ее не спасет. История иногда жестоко обращается с теми, кто ее делает. 17 июля 1955 года в калифорнийском Анахайме на месте бывшей апельсиновой рощи Уолт Дисней открыл первый в мире тематический парк развлечений. День открытия, впрочем, вышел катастрофическим. Вместо 11 тысяч гостей пришло почти 30 тысяч, причем в том числе по поддельным билетам. Стояла 40-градусная жара, свежий асфальт плавился, фонтанчики с водой не работали из-за забастовки сантехников. Пресса разнесла открытие в пух и прах. Дисней пригласил всех вернуться на следующий день. Очередь на следующий день выстроилась с 2 часов ночи. За первые 10 недель парк посетил 1 миллион человек. Сегодня в мире 6 Диснейлендов. Иногда провальный старт – это не конец, а только начало. Кто родился в этот день? В 1889 году американский писатель Эрл Стэнли Гарнер. Автор серии детективов про адвоката Перри Мейсона. Сам же был тоже бывший юрист и написал более 80 романов о своем герое, и каждый раз Мейсон выигрывал дело в последние минуты благодаря неожиданному повороту. По книгам, кстати, сняли культовый телесериал. В 1935-м в Канаде родился Дональд Сазерленд, один из самых самобытных актеров своего поколения. Высокий, с характерным лицом, который невозможно спутать ни с чем другим. Военно-полевой госпиталь, Клют, обыкновенные люди, голодные игры, полвека в кино и каждая роль – работа, а не просто появление на экране. Почетный «Оскар» получил в 2017-м за вклад в кинематограф, а формально без наград работал всю карьеру. Академия, как водится, спохватилась поздно. В 1963-м в Мехико родился Алехандро Гонсалес Иньярриту. Мексиканский режиссер, единственный в истории, кто выиграл «Оскар» за лучшую режиссуру 2 раза подряд. За «Бёрдмана» в 2015-м и «Выжившего» в 2016-м. Его кино физически интенсивное, философски тяжелое и технически безупречное. «Вавилон», «Бьютифул», «21 грамм» – каждый фильм как испытание для зрителя. И в завершение Майкл Флетли, 1958 год. Ирландско-американский танцовщик, хореограф, создатель шоу «Riverdance» и «Lord of Dance», человек, который превратил ирландские степ-танцы в мировое шоу-явление. На пике карьеры Флетли занес себя в Книгу рекордов Гиннесса – 35 ударов ногами в секунду. Вдумайтесь, это требует отдельного осмысления. А вот такой сегодня день, 17 июля, пусть он будет для вас успешным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Jauni spiedzi voimu vasarai Līvu akvaparkā.
2: Mamma, steiki, dzirdat mums. Sletkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
1: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras plūgmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты, билежу сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, летом у клубники есть удивительная способность исчезать с тарелки быстрее, чем мы успеваем подумать, надо бы оставить немного на завтра. И оказывается, это тот редкий случай, когда удовольствие вполне может сочетаться с пользой. Правда, как и с любыми сезонными ягодами, есть несколько простых правил, о которых стоит помнить. Чем именно клубника заслужила внимание врачей, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В клубнике содержатся вещества, которые помогают снизить риск сердечного приступа. Об этом сообщили эксперты издания Health. Специалисты отметили, что для сердца особенно полезны антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в клубнике. В частности, антоцианы снижают риск сердечного приступа. Кроме того, они уменьшают вероятность появления раковых клеток и препятствуют их распространению по организму у пациентов с онкологическими заболеваниями. Также эксперты назвали эту ягоду полезной для иммунитета. В одной чашке содержится суточная порция витамина С, которая способствует росту лейкоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами, бактериями и даже раком. Специалисты посоветовали хранить клубнику в герметичном контейнере, высланном бумажным полотенцем, и мыть ее только перед употреблением. Они пояснили, что из-за большого количества влаги на ягодах может появиться плесень.
1: Вообще, лето – прекрасное время, когда самые полезные продукты не стоят на полке в отделе витаминов, а продаются на рынке или просто растут на грядке. Клубника – хороший пример того, что здоровое питание не обязательно должно быть скучным. Иногда для пользы организму достаточно не искать экзотические суперфуды, а просто воспользоваться тем, что сейчас в самом сезоне. И еще один маленький совет. Если купили ароматную клубнику, не спешите сразу ее мыть. Лучше сделать это непосредственно перед тем, как будете есть. Так она дольше остается свежей, ну а значит и удовольствия от нее будет больше. Так что пока лето в самом разгаре, не упускайте возможности побаловать себя. Главное, конечно, без фанатизма, ведь даже самая полезная ягода хороша тогда, когда ее едят с удовольствием, а не на скорость. Вы слушаете радио «Мелодия», оставайтесь на волне 93.9.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Laima randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот есть люди, которые уверены, чай должен быть таким горячим, чтобы вообще ложка едва ли не плавилась. А суп таким, чтобы приходилось долго на него дуть. Иначе, говорят, это уже не еда. Но врачи советуют не торопиться. Оказывается, слишком горячие напитки и блюда могут быть вовсе не безобидной привычкой. Почему иногда лучше немного подождать, прежде чем сделать первый глоток, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Слишком горячие напитки и еда могут быть опасны. Гастроэнтеролог Александр Приказчиков в своем телеграм-канале назвал самую безопасную температуру пищи. По его словам, употребление напитков и еды, температура которых составляет больше плюс 65 градусов по шкале Цельсия, в два раза повышает риск развития плоскоклеточного рака пищевода. «Кроме того, очень горячие блюда ассоциированы с эзофагитом и эрозиями», — написал доктор. Для пищевода и верхних отделов желудочно-кишечного тракта безопаснее именно умеренная температура – около 36-42 градусов, а не как можно горячее, добавил специалист. Что же касается холодной пищи, она опасности не представляет, поскольку желудок сам доведет ее до температуры тела, заключил Приказчиков.
4: Знаете, есть очень простое правило. Если чашку невозможно держать в руках, а после первого глотка хочется срочно вдохнуть холодный воздух, ну, значит, напиток, скорее всего, еще не готов к употреблению. Интересно, что многие из нас спокойно ждут, пока остынет горячая сковорода, но совершенно не хотят ждать пару минут, пока остынет чай или кофе. А ведь удовольствие от напитка никуда не денется. Наоборот, многие сорта чая или хороший кофе как раз лучше раскрывают вкус, когда перестают быть обжигающими. Так что иногда самая полезная привычка – это просто немного терпения. Дайте напитку остыть. Сделайте глубокий вдох, поговорите пока с коллегой или каким-то другим увлекательным собеседником, и вот только потом наслаждайтесь. Ваш пищевод наверняка оценит такую заботу. Вы слушаете радио «Мелодия», оставайтесь на нашей волне, у нас еще очень много увлекательных, интересных историй.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». Ну и, конечно, перед тем, как попрощаться, я, Олег Пека, предлагаю все-таки поговорить о новостях кино. Как всегда, последняя новость, стараюсь ее уделять кинематографу. И вот помните, мы с вами совсем недавно обсуждали вопрос, что кинотеатры типа постепенно исчезнут. Во всяком случае, так говорили аналитики, что стриминговые сервисы окончательно победят, что молодежь больше не хочет сидеть 2 часа в темном зале, их там, им, тескать, ТикТок подавай, а будущее только за домашним диваном и телевизором. И вот, похоже, Голливуд с удовольствием признает, прогноз оказался ошибочным.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Этим летом американские кинотеатры переживают настоящий бум. Аналитики уже говорят, что кассовые сборы в США могут впервые после пандемии снова превысить 10 миллиардов долларов. А это показатель, которого отрасль ждала несколько лет. Самое интересное, что возвращают зрителей в кинозалы не только громкие франшизы. Ну, конечно, свое дело сделали продолжение известных фильмов. Новый фильм «О Марио» уже собрал больше миллиарда долларов. Помните этот мультик? «История игрушек 5» уверенно приближается к этой отметке. «Дьявол носит Прада 2» оказался одним из самых успешных комедийных фильмов последних лет. Но настоящими сюрпризами стали совсем другие проекты. Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» с Райаном Гослингом, который многие считали слишком сложным для массового зрителя, неожиданно заработал почти 700 миллионов долларов. Биографическая картина «Майкл» о Майкле Джексоне после долгих переносов все-таки вышла на экраны и стала первым музыкальным байопиком, преодолевшим миллиардную отметку. А еще был настоящий феномен под названием «Одержимость». Фильм ужасов, снятый всего лишь за какие-то, ну, жалкие, скажем мы, 750 тысяч долларов, а в прокате-то он собрал больше 400 миллионов. Причем происходило нечто невероятное. Вторая, третья и даже четвертая неделя проката оказались успешнее первой. Для современного кинобизнеса это почти невозможная история. Но, пожалуй, главное открытие этого года связано не с фильмами, а со зрителями. Оказалось, что чаще других в кино сегодня ходит именно поколение зумеров. Молодые люди, которых принято считать поклонниками коротких роликов, ТикТок и бесконечной ленты социальных новостей. По данным исследований, почти 9 из 10 представителей этого поколения хотя бы раз за последний год были в кинотеатрах. Это даже больше, чем среди людей среднего возраста. Почему, спросите вы? В Голливуде считают, что люди просто устали сидеть дома. После нескольких лет, проведенных перед телевизором и ноутбуком, оказалось, что поход в кино – это ведь не только фильм. Это целый вечер, возможность договориться с друзьями, встретиться, выйти в город, выключить телефон, 2 часа проживать одну историю вместе с сотнями незнакомых людей. Очень показательно, что билеты на «Одиссею» Кристофера Нолана начали продавать за год до премьеры. Причем раскупили их вот в кинотеатры IMAX в считанные секунды. Некоторые поклонники специально летят в другой штат, потому что хотят увидеть фильм именно в формате IMAX 70 мм. Казалось бы, в эпоху стримингов такое невозможно. А вот, понимаешь ли, все наоборот. Наверное, это говорит об одной простой вещи. Технологии сделали фильмы доступнее, чем когда-либо. Но они так и не смогли заменить чувство, когда в зале гаснет свет, на экране появляется первая сцена, и несколько сотен человек одновременно перестают смотреть в телефоны. Похоже, кинотеатры продают уже не просто билеты на фильм. Они продают впечатления, которые невозможно поставить на паузу. И судя по этому лету, желающих купить такие впечатления становится все больше. Всем успешного завершения рабочей недели. Встречаемся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Утро в латвийской столице с точки зрения трафика прошло относительно спокойно. Лишь 3 балла было на максимуме перед 9 часами и 7 более-менее существенных заторов, ни один из которых не превысил 10 минут. Стабильно все утро от 5 до 10 минут можно было оставить на Густава-Земгала-Гатве со стороны Восточной магистрали. А также остаются некоторые трудности в начале Лепойского шоссе А9 в обоих направлениях из-за ремонтно-дорожных работ. В данный момент движение в желто-зеленом секторе от 2 до 3 баллов. Пришла сводка госполиции за минувшие сутки. Четверг оказался единственным днем недели, когда количество аварий в Риге и столичном регионе не достигло отметки 90 ДТП. Было зарегистрировано 89. Всего же с начала недели 373 аварии, то есть в среднем 93 за сутки. Вернемся к сводке. 10 человек пострадали, пешеход, самокатчик и трое велосипедистов. Патрульные составили 40 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, задержали 3 любителей веселой жизни. 2 находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 1 под воздействием наркотических веществ. Однако все 3 пошли по полной программе. Уголовное дело, штраф, за 2 авто нужно выплатить компенсационную стоимость, 1 машина конфискована. На этом о трафике пока все. Ждем, друзья, от вас новые сообщения с дорог, так сказать, глазами очевидцев, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале

0: До Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē. Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки, одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что наперерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицу АБЦ.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскоки, натинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Плантен ун Бломен. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Plantan und Blumen, что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром. Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Plantan und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь по всем законам японского стиля есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия». Вы слушаете радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал «Дзинтери» Вера Брежнева. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: à nos nuits.
1: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптировать к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только три дня. С 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенселис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Дизель шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди моряков бытует поверье, что женщине на корабле не место. В 2011 году голландка Лаура Деккер не только доказала обратное, но и стала самой молодой яхтсменкой, в одиночку обошедшей земной шар. Лаура родилась в 1995 году на территории Новой Зеландии, когда ее родители совершали кругосветное плавание. Можно сказать, что тяга к морю у нее в крови. С младенчества девочка только и занималась тем, что плавала на яхтах по морям и океанам. А в 10 лет у Лауры появилась мечта о кругосветном путешествии. Девочка твердо знала, что сумеет справиться с любыми трудностями, которые ей предстоят. Поэтому никто и не удивился, когда 14-летняя Лаура объявила, что собирается одна в кругосветное плавание на своей 12-метровой яхте «Гуппи». Против выступили только голландские власти, постановившие, что Лаура еще слишком маленькая. Но девочка была тверда в своем намерении и упорно добивалась снятия запрета. Год спустя ей, наконец, удалось получить разрешение. И 20 января 2011 года отважная мореплавательница отправилась в путешествие на своей яхте с Карибского острова Сен-Мартен. Путешествие заняло у нее 1 год и 1 день. За это время она прошла через все линии долготы, пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда и вышла. Позднее Лаура призналась, что, причалив, поняла, что совсем не хочет сходить на берег. А о своих достижениях она говорит скромно.
2: «Я не считаю себя героем. Я обычная девушка, которая всего лишь верила в свою мечту».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. «Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Сипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Сипс АБЦ.
2: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Звездная ночь». Одна из самых известных картин Винсента Ван Гога «Звездная ночь» появилась в 1889 году. В то время эксцентричный художник жил в поселении для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованс. Туда его отправили по требованию жителей города Арль, где Ван Гог сначала отличился нападением на поле Гогена, а затем, то ли в порыве раскаяния, то ли в продолжении приступа буйного помешательства, отрезал себе мочку уха. Время в Сан-Реми оказалось для Ван Гога весьма плодотворным. За год, проведенный там, он создал около сотни рисунков и более 150 картин, среди которых такие известные полотна, как «Ирисы», собственный автопортрет в голубых тонах и, конечно, «Звездная ночь». Художник не раз признавался, что недоступные звезды всегда манили и вдохновляли его. Поэтому тема «Звездной ночи» несколько раз повторялась в творчестве Ван Гога. Ранее он уже написал картины «Ночная терраса кафе» и «Звездное небо над Роной». Правда, эти полотна были написаны с натуры, а «Звездная ночь» — плод воображения Винсента. Условия содержания в психбольнице не оставляли художнику возможностей для вдохновения. Поэтому Ван Гогу ничего не оставалось, кроме как последовать старому совету бывшего друга Поля Гогена, который убеждал гения чаще пользоваться воображением. Именно поэтому «Ночное небо» Ван Гога получилось намного красочнее и удивительнее, чем то, что можно увидеть в реальности. Самый загадочный элемент картины — вихревые потоки на небе. Исследователи утверждают, что так художник, чье сознание было до предела обострено болезнью, изобразил турбулентность — явление, недоступное взору обычных людей. Сам Ван Гог считал свою картину неудачной, и когда она попала на выставку, сказал, что, возможно, благодаря ей кто-нибудь сможет изобразить ночные эффекты лучше. Впрочем, именно «Звездной ночи» было суждено стать настоящей иконой для появившихся позже экспрессионистов, считающих, что воображение гораздо важнее реальности. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут южные и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Rave Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Камир.
1: Бедуинские лепешки под названием камир считаются национальным блюдом Объединенных Арабских Эмиратов. На русский язык это слово переводится как «закваска» или «брожение». И не случайно. Прежде чем приступить к приготовлению камира, необходимо дать дрожжевому тесту настояться не менее 12 часов. Из готового теста делают небольшие шарики, поэтому часто лепешки имеют круглую форму, хотя, в принципе, могут быть и плоскими. Жарят их на сковороде без масла, а до готовности доводят, как правило, на гриле. Сейчас даже существует специальная посуда для приготовления камира. В разобранном виде верхняя ее часть представляет собой сковороду, а нижняя напоминает сотейник с решеткой для гриля. Особый вкус лепешки приобретают благодаря шафрану, кардамону и фенхелю, которые входят в состав. Едят их обычно на завтрак с фруктами или сыром, хотя в Дубае можно встретить камир с самыми разнообразными начинками – грецкими орехами, фисташками и даже базиликом или маслинами.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечно. В некоторых районах центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге небольшая или переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом юго-восточном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Только три дня. С 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Зинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: мелодии легенды. На радио «Мелодия».
1: Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя... правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал... и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии. Составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети. Кто за них в ответе? Старую Ригу обновят. Грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты, бележу-сервис.
3: В Мэнэс аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Плантен ун Бломен. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Plantan und Blumen, что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром. Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Plantan und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь по всем законам японского стиля есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой

такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», — сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ренкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В субботу, 18 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Сквош.
2: Среда, в которой зародился сквош, была далеко не столь аристократичной, как та, в которой этот вид спорта практикуется сегодня. Первые упоминания об игре с мячом и ракеткой в закрытом помещении найдены в английской книге 1807 года, где рассказывается о заключенных долговой тюрьмы Fleet Prison, увлеченно бьющих мяч ракетками о стены во внутреннем дворике. Также проводили время и арестанты еще одной лондонской тюрьмы. Тогда игра называлась просто «рэкетс» — «ракетки». Называть этот спорт «сквош» стали с конца 19 века из-за того, что мягкие каучуковые мячики, которые использовались в игре, от ударов о стенку сплющивались, а «сквош» по-английски — «расплющенный». Постепенно из маргинальных слоев сквош шагнул в школы, университеты и клубы, а оттуда и в высшее общество. Собственный сквош-корт был даже на борту знаменитого «Титаника». Сегодня сквош пользуется большой популярностью у бизнесменов и недаром называется «игрой для богатых». Дело здесь не только в стоимости экипировки и самих занятий. В этой игре, как и в деловом мире, очень важна быстрая реакция и способность мгновенно принимать решения. Кроме того, по мнению журнала Forbes, сквош помогает наладить полезные бизнес-связи, а заядлые игроки утверждают, что эта игра является самым здоровым видом спорта из всех существующих, поскольку оказывает благотворное воздействие на здоровье многоработающего человека, позволяя размяться и качественно отвлечься от проблем и деловых вопросов.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Радио Мелодия. Винспилс. 88,5 FM.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рождаемость в Латвии за 5 месяцев снизилась на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года.

0: года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 833 000 человек. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Привет, Рига! Всем желаю доброго вечера, вечера пятницы. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает наш звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и, как всегда, у меня для вас припасена к этому часу совершенно невероятная история. Вот представьте, врач из будущего там смотрит на вас поверх очков и говорит: «Ну а теперь, голубчик, пожуйте-ка жвачку». Это не сон, не розыгрыш. Ученые всерьез выяснили, что от давления иногда помогает не таблетка из аптеки, а то, что валяется в кармане у любого подростка.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело, собственно, вот в чем. Свежее исследование показало любопытную картину. Если человек съел что-нибудь богатое нитратами, ну, например, салат из свеклы, или выпил стакан свекольного сока, а потом вдобавок пожевал обычную сладкую жвачку, то организм начинает вырабатывать больше полезного вещества нитрита. А тот, в свою очередь, мягко расширяет сосуды и ненадолго снижает давление. Вот так все буднично. Свекла древняя, как мир, бабушкин борщ на ней держится, а жвачка то, за что нас в школе гоняли учителя. А вот как-то вместе они вдруг сработали, как маленький домашний фокус для сосудов. Ничего экзотического, ничего из границы, там, из-за границы по рецепту. Свекла с грядки, а жвачка из кассы у магазина. И вот тут начинается самое интересное. Посмотрите только, как мы интересно устроены. Мы ведь готовы поверить во что угодно сложное. В какой-то хитрый прибор с лампочками, кнопочками, в порошок с непроизносимым названием, в курс из 12 баночек, которые надо обязательно пропить. Чем дороже, чем запутаннее, тем выглядит солиднее и убедительнее. А вот когда наука говорит: «Ребята, да, все вот же вот у вас есть, свекла и жвачка», мы тут отмахиваемся. Нет-нет, слишком просто. Ну, не может быть, чтобы полезное лежало прямо под носом и стоило 3 копейки. А оно, оказывается, лежит. И вопрос-то не только про здоровье. Сколько всего по-настоящему хорошего в нашей жизни устроено так же просто? Прогулка вместо тревоги, стакан воды вместо еще одной чашки кофе, позвонить, а не переписываться. Мы, как правило, ищем сложные решения, потому что в простые почему-то стыдно поверить. Так что, может быть, мудрость не всегда в дорогой упаковке. Иногда она на грядке и у кассы. Я не призываю вас лечиться жвачкой, боже упаси, врача никто не отменял. Но по-доброму усмехнуться тому, как простое обгоняет сложное, это мы с вами можем. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда ищем для вас самое полезное и, по возможности, самое простое.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Сипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Сипс АБЦ.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBF LV и Билишу Сервис.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, летом у клубники есть удивительная способность исчезать с тарелки быстрее, чем мы успеваем подумать, надо бы оставить немного на завтра. И оказывается, это тот редкий случай, когда удовольствие вполне может сочетаться с пользой. Правда, как и с любыми сезонными ягодами, есть несколько простых правил, о которых стоит помнить. Чем именно клубника заслужила внимание врачей, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В клубнике содержатся вещества, которые помогают снизить риск сердечного приступа. Об этом сообщили эксперты издания Health. Специалисты отметили, что для сердца особенно полезны антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в клубнике. В частности, антоцианы снижают риск сердечного приступа. Кроме того, они уменьшают вероятность появления раковых клеток и препятствуют их распространению по организму у пациентов с онкологическими заболеваниями. Также эксперты назвали эту ягоду полезной для иммунитета. В одной чашке содержится суточная порция витамина С, которая способствует росту лейкоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами, бактериями и даже раком. Специалисты посоветовали хранить клубнику в герметичном контейнере, высланном бумажным полотенцем, и мыть ее только перед употреблением. Они пояснили, что из-за большого количества влаги на ягодах может появиться плесень.
1: Вообще, лето – прекрасное время, когда самые полезные продукты не стоят на полке в отделе витаминов, а продаются на рынке или просто растут на грядке. Клубника – хороший пример того, что здоровое питание не обязательно должно быть скучным. Иногда для пользы организму достаточно не искать экзотические суперфуды, а просто воспользоваться тем, что сейчас в самом сезоне. И еще один маленький совет. Если купили ароматную клубнику, не спешите сразу ее мыть. Лучше сделать это непосредственно перед тем, как будете есть. Так она дольше остается свежей, ну а значит и удовольствия от нее будет больше. Так что пока лето в самом разгаре, не упускайте возможности побаловать себя. Главное, конечно, без фанатизма, ведь даже самая полезная ягода хороша тогда, когда ее едят с удовольствием, а не на скорость. Вы слушаете радио «Мелодия», оставайтесь на волне 93.9.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
3: Mamma, tēti, dzirdat mums. Sletkalniņos ūdens plūst. Ūdens prieki, bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
2: Aizraujošas atrakcijas. Saulaina vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
3: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
2: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Большой футбол – это давно уже не только талант, скорость, красивые голы. Сегодня это еще и огромная аналитика. Тренеры изучают соперников буквально под микроскопом. Кто как подает угловые, кто куда чаще бьет пенальти, кто нервничает в решающие минуты. Иногда кажется, что о футболистах знают больше, чем они сами о себе. Но даже самые тщательно подготовленные секреты порой неожиданно становятся достоянием публики. Что произошло после полуфинала чемпионата мира между Аргентиной и Англией, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: Сборная Аргентины в упорной борьбе на чемпионате мира по футболу 2026 года обыграла Англию 2-1. Лионель Месси оформил дубль из ассистов, отдав голевые передачи Энсу Фернандесу и Лаутаро Мартинесу. Уже после матча Нико Гонзалес вместе с Маркосом Синесси и Лионелем Месси нашли бутылку Джордана Пикфорда. На ней подробно было описано, как все игроки сборной Аргентины пробивают свои пенальти. На заснятых кадрах видно, как Месси удивляется увиденному на бутылке, после чего еще раз пересматривает запись. В соцсетях уже разлетелась версия с расшифровкой разговора игроков. Нико Гонзалес: «Смотри, что я нашел. Там есть записи о Лаутаро, Хулиане». Сотрудник сборной Аргентины: «Да, там есть все игроки». Месси: «Что? Но что означают эти заметки?» Сотрудник: «Синесси, ты же это прочитал, ты же говоришь по-английски». Синесси: «Там написано, в какую сторону должен бросаться вратарь». Месси: «Ты говоришь о вратаре Пикфорде?» «Где?» «Лео, там написано, что ты делаешь вид, будто бьешь влево, но пробиваешь вправо». «Тогда вратарь, наверное, изучил, как я бью пенальти».
6: Вообще, эта история лишний раз показывает, насколько изменился современный спорт. Раньше тренер носил под мышкой блокнот с парой заметок. А вот сегодня за каждой сборной работают целые аналитические штабы, которые разбирают игру до мельчайших деталей. И все равно стопроцентной гарантии это не дает. Можно прекрасно знать, что соперник обычно бьет в правый угол. Но вот попробуйте остановить мяч, если этот удар окажется идеальным. Есть знаменитая футбольная фраза: «Пенальти – это лотерея». Наверное, сегодня правильнее сказать, что это лотерея после нескольких недель серьезной аналитической работы. Но именно поэтому мы и любим футбол. Какими бы умными ни были схемы, таблицы, подсказки, на поле все равно остается место для таланта, интуиции и неожиданности. Иначе мы бы смотрели не матчи, а соревнования статистиков. Вы слушаете Радио Мелодия, оставайтесь с нами.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Привет, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Знаете, мы все иногда жалуемся на соседей. Кто-то с дрелью с утра, кто-то с музыкой за полночь. Так вот, после сегодняшней истории вы скажете спасибо своим соседям и их полюбите. Потому что есть на свете люди, у которых прямо над крышей не сосед, а целая автострада с грузовиками.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело происходит в Китае, в городе Гуйян. Там есть мост с труднопроизносимым названием Шуйкоусы. И вот этот мост не просто мост. Он проходит буквально поверх жилых многоэтажек. Представьте себе картину. Стоят обычные дома, люди живут, сушат белье на балконе, пьют чай на кухне. А над ними, прямо над крышами, тянется эстакада, по которой едут машины. Десятки домов оказались, по сути, под этой трассой. Инженеры не стали сносить квартал ради дороги. Они просто пустили дорогу поверх квартала. И вот теперь у жильцов вид из окна колесо фуры. А фоновый шум – это не пение птиц, а ровный гул шоссе 24 часа в сутки. Место это, кстати, стало местной достопримечательностью. Туристы приезжают поглазеть. Ну, а люди там просто живут. И вот это «просто живут» самое поразительное во всей этой истории. Города по всему миру растут вверх и вширь, тесня все живое и частное. Раньше дорога огибала дома, а вот теперь дом ужимается под дорогу. И человек – существо феноменально приспосабливаемое, к этому привыкает. К постоянному гулу над головой, к тени эстакады, к тому, что твой уютный дом стал придатком транспортной развязки. Мы вообще мастера привыкать. Сначала думаешь, да ни за что, невозможно тут жить. А через месяц уже не замечаешь шума. Через год водишь гостей. А это у нас трасса. Да-да, прямо сверху, мы привыкли. И тут хочется спросить, а это хорошо, что мы такие гибкие? С одной стороны, конечно, это сила. Человек уживется где угодно. Хоть на Марсе, хоть под шоссе. Ну а с другой, не теряем ли мы что-то важное, соглашаясь на «и так сойдет». Ведь однажды, привыкнув к гулу, мы перестаем мечтать о тишине. Так что, может быть, иногда стоит прислушаться не к дороге над головой, а к самому себе. И честно спросить, я к этому привык или я с этим смирился? Разница, между прочим, огромная. А ваши соседи с дрелью пусть покажутся вам после этого почти ангелами. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда над вашими буднями. Но обещаю, тише любой автострады.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем внимательно следить за картиной трафика на магистралях и улицах латвийской столицы. 5 баллов давно висят на мониторе. Скоро ждем шестерку. Ну а пока пятничный день постепенно уходит в вечер. Стало жарко. Многие желают не париться по заторам и пробкам в городе, а отправиться за город на природу к водоемам. В общем, отдыхать. Смотрим, как распределяются транспортные потоки в данный момент. Ну а здесь, как говорится, к бабке не ходи. На Бриба затруднено движение в сторону Югла и далее Видзовского и Таллинского шоссе. В этом заторе можно оставить минут 15. Далее на рисскокружной А4 затор в сторону Балтезерс и, само собой, плотно в сторону Юрмалы на Карля Ульманя Гатве, где, кстати, пока более-менее. От съезда с Островного моста до Спицы можно добраться минут за 15-20. На Лелербес ДТП, а вообще аварий в последние дни было много. Так что берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. В завершение выпуска послушаем полезную инфу от Алексея Николаева. И скажем спасибо за то, что предупредил. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Неприятная ситуация на мосту Славу. Тем, кто движется по Красной, поднимается наверх на эстакаду, где крутой поворот. При самом выезде на эстакаду сверху в левой полосе поплыл асфальт. Под левым колесом образовались выбоины, так что будьте внимательны, аккуратнее, то можете остаться без колеса. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006420.
5: Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
7: прежнего».
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила, я простила.
6: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
8: Я с тобой, моя...
6: Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
9: Голливудский бульвар. Одна из самых известных улиц Америки, Голливудский бульвар, ежегодно привлекает в Лос-Анджелес миллионы туристов. В 1985 году он даже был внесен в Национальный реестр исторических мест США. Большинство туристов приезжают на Голливудский бульвар, конечно же, ради того, чтобы посетить всемирно известную Аллею Славы, в которую возложено более 2500 пятиконечных звезд с именами выдающихся музыкантов, актеров и прочих знаменитостей. Самая первая звезда была заложена здесь в 1960 году в честь актрисы Джоан Вудвард. На Голливудском бульваре отмечены и вымышленные персонажи. Например, напротив театра «Манна» расположена площадка, на которой можно увидеть вдавленные в бетон отпечатки ступней кистей кинозвезд. Среди них есть и отпечатки лапок всем известного мультипликационного героя Скруджа Макдака. На фоне невысоких зданий бульвара выделяется роскошный отель Рузвельта, где останавливаются самые именитые гости Голливуда. Существует легенда, что в этом отеле живут привидения. Например, в зеркале вестибюля якобы появляется призрак Мэрилин Монро. А вот живых звезд можно встретить около театра «Кодак», где они ежегодно собираются на церемонии вручения премии «Оскар».
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Предложено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о

0: Предоставление результатов теста SAT – это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики – не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди и местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот помните, как в детстве мы пытались прихлопнуть комара? Обычно все заканчивалось тем, что комар улетал, а на стене оставался след от нашей ладони. И вот, не падайте только со стула от удивления, похоже, скоро эту работу ловли комаров доверят беспилотникам.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американский стартап показал крошечный дрон весом всего лишь около 40 граммов, который умеет преследовать насекомых в воздухе и буквально сбивать их на лету. Пока инженеры продемонстрировали, как аппарат успешно нейтрализует обычную моль, однако конечная их цель куда серьезнее – комары. Разработчики уверяют, что дрон будет распознавать именно комаров по характерному звуку их крыльев. Для этого используются микрофоны, ультразвуковые датчики и, конечно же, искусственный интеллект. Если все получится, десяток таких аппаратов сможет защитить от комаров целый городской район. И все это без химикатов и распыления инсектицидов. Конечно, до массового применения этих дронов еще далеко. Испытания только начинаются, и пока никто не обещает, что через год над каждым парком будут летать вот такие вот миниатюрные охотники за насекомыми. Однако сама идея оказалась очень показательной. Еще совсем недавно дроны казались дорогими игрушками, ну, например, для съемки красивых пейзажей. Потом они стали доставлять посылки, обследовать мосты, помогать спасателям искать людей в лесу, а вот теперь им предлагают еще одну профессию – борцов с комарами. Вообще, технологии все чаще берутся за проблемы, которые люди считали неизбежными. Мы привыкли думать, что летом обязательно будут комары, осенью листья на дорогах, а зимой гололед. Инженеры смотрят на это иначе. Для них это просто задача, которую еще пока никто не решил. И знаете, что особенно интересно? Мы обычно представляем будущее как что-то грандиозное. Летающие автомобили, роботы дворецкие, колонии на Марсе. Оказывается, будущее приходит к нам совсем по-другому. Не в виде огромных открытий, а в виде маленьких устройств, которые тихо делают нашу жизнь чуть-чуть удобнее. Возможно, через несколько лет мы будем сидеть вечером на террасе, спокойно пить чай и даже не вспоминать, что когда-то нам приходилось постоянно отмахиваться от комаров. И только эти крошечные дроны будут где-то неподалеку незаметно выполнять свою работу. Всем хорошего вечера, вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билишус Сервис».
3: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал «Дзинтере».
4: The Beatbox.
5: Билеты «Билишу Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Пробки на радио «Мелодия».
6: Смотрим, как изменилась дорожная обстановка латвийской столицы за минувшие полчаса. Было 5 баллов, стало 6, но это немного для этого времени пятницы, лето в разгаре. Жаркий, хотя и не слишком солнечный день, тем не менее, многие устремились из города. Это заметно по транспортным потокам, особенно на Бриева-Сгатве в сторону Югла и Видземского шоссе. Там затор минут на 15. Около 10 минут можно оставить на улице Югла с Передмурьенью, на Рижской окружной А4 пробка в сторону Балтезерса. Что удивительно, на карте Ульмани-Гатве на участке от Лепая до Спицы лишь желтый затор. Средняя скорость здесь в потоке 25 км в час, и этот участок можно проехать за 4-5 минут. 10-минутный затор на Крустпилл со стороны моста Славу по направлению Гранита, а вот самое проблемное место находится на Рижской окружной А5 со стороны ГЭС к кольцу, где сходятся 85-я и 90-я региональные трассы. Пробка минут на 40. И на полчаса можно задержаться к этому же кольцу со стороны Кековы и Яунсилса. Это место, конечно, лучше объехать стороной. Вот вкратце картина трафика на данный момент. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот кажется, что в 21 веке на Земле уже открыто все, что только возможно. Карты составлены, спутники фотографируют каждый уголок планеты, искусственный интеллект отвечает тебе на любые вопросы. И вдруг выясняется, что в густых африканских лесах десятилетиями жил целый вид обезьян, о существовании которого наука даже не подозревала. Это хорошее напоминание о том, что наша планета все еще умеет нас удивлять. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян, ранее неизвестный науке, сообщает ОКХУАС со ссылкой на The Washington Post. Новый вид получил название Colobus congoensis или ликвеле. Обезьяны отличаются черной шерстью, розово-оранжевой окраской вокруг рта и низким ревущим голосом. По оценкам ученых, они весят около 7 килограммов и достигают 1,2 метра в длину вместе с хвостом. Впервые животных заметили еще в 2008 году, однако подтвердить существование нового вида удалось только после многолетних исследований. В 2018-м был запущен проект по поиску нового вида в тропических лесах. За 4 года ученые провели 114 наблюдений. Прошли более 650 квадратных миль, 1700 квадратных километров по джунглям и выполнили генетический анализ, который показал, что ликвеле отделились от ближайшего родственного вида около 5 миллионов лет назад. По данным исследователей, новый вид обитает на территории около 1700 квадратных километров в районе реки Ламами в центральной части ДР Конго. По мнению авторов работы, открытие поможет лучше понять эволюцию африканских приматов.
1: Вообще, такие новости особенно нравятся тем, кто в детстве зачитывался книгами о путешественниках и сам мечтал открыть что-нибудь неизвестное. Оказывается, эпоха великих географических открытий не закончилась. Просто сегодня исследователи чаще работают не с компасом и подзорной трубой, а с генетическими анализами, камерами и компьютерами. А мне кажется очень важным другое. Чтобы подтвердить существование нового вида, ученым потребовались годы работы, сотни наблюдений, огромное терпение. Это хороший пример того, как настоящая наука устроена на самом деле. Без громких сенсаций за один день, зато с кропотливой работой, которая постепенно складывается в большое открытие. Так что вполне возможно, где-то в труднодоступных уголках нашей планеты нас еще ждут новые встречи с животными, которых пока не знает ни один учебник. Ну и согласитесь, приятно осознавать, что Земля до сих пор хранит свои тайны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, на востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Jau ies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
2: Mamma, steiki, dzīves bet mums. Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
1: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras pludmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И вот есть люди, которые уверены, чай должен быть таким горячим, чтобы вообще ложка едва ли не плавилась. А суп таким, чтобы приходилось долго на него дуть. Иначе, говорят, это уже не еда. Но врачи советуют не торопиться. Оказывается, слишком горячие напитки и блюда могут быть вовсе не безобидной привычкой. Почему иногда лучше немного подождать, прежде чем сделать первый глоток, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Слишком горячие напитки и еда могут быть опасны. Гастроэнтеролог Александр Приказчиков в своем телеграм-канале назвал самую безопасную температуру пищи. По его словам, употребление напитков и еды, температура которых составляет больше плюс 65 градусов по шкале Цельсия, в два раза повышает риск развития плоскоклеточного рака пищевода. «Кроме того, очень горячие блюда ассоциированы с эзофагитом и эрозиями», — написал доктор. Для пищевода и верхних отделов желудочно-кишечного тракта безопаснее именно умеренная температура – около 36-42 градусов, а не как можно горячее, добавил специалист. Что же касается холодной пищи, она опасности не представляет, поскольку желудок сам доведет ее до температуры тела, заключил Приказчиков.
4: Знаете, есть очень простое правило. Если чашку невозможно держать в руках, а после первого глотка хочется срочно вдохнуть холодный воздух, ну, значит, напиток, скорее всего, еще не готов к употреблению. Интересно, что многие из нас спокойно ждут, пока остынет горячая сковорода, но совершенно не хотят ждать пару минут, пока остынет чай или кофе. А ведь удовольствие от напитка никуда не денется. Наоборот, многие сорта чая или хороший кофе как раз лучше раскрывают вкус, когда перестают быть обжигающими. Так что иногда самая полезная привычка – это просто немного терпения. Дайте напитку остыть. Сделайте глубокий вдох, поговорите пока с коллегой или каким-то другим увлекательным собеседником, и вот только потом наслаждайтесь. Ваш пищевод наверняка оценит такую заботу. Вы слушаете Радио Мелодия, оставайтесь на нашей волне, у нас еще очень много увлекательных, интересных историй.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда мировые новости бывают очень вкусными. На этой неделе гастрономический путеводитель Taste Atlas опубликовал очередной рейтинг лучших сыров планеты. Победителем неожиданно стал не французский бри, не итальянский пармезан и даже не швейцарский грюйер. Первое место занял сыр Гравьера с небольшого греческого острова Наксос.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По мнению десятков тысяч пользователей Taste Atlas, именно он лучше всего сочетает легкую сладость, приятную пикантность и насыщенный ореховый вкус. Этот сыр делают в основном из коровьего молока, иногда добавляя немного овечьего или козьего, а затем выдерживают не менее полугода. За это время он приобретает тот самый вкус, ради которого люди специально приезжают на этот остров. Но если честно, меня в этой истории заинтересовал не сам рейтинг. В мире, где продукты выпускаются миллионными партиями, все большую ценность приобретают вещи, у которых есть своя история. На острове Наксос сыр веками готовили дома. Семьи обменивались им с соседями, секреты производства передавали детям и внукам. Даже сегодня местные сыровары говорят, что вкус начинается не на заводе, а еще на пастбище. Коровы пасутся среди ароматных трав, и это, как ни странно, действительно влияет на молоко, а потом и на сам сыр. Вообще, гастрономия становится чем-то большим, чем просто еда. Люди все чаще отправляются в путешествия не только ради моря или музеев. Они хотят попробовать хлеб, который пекут в одной единственной деревне. Сыр, который делают только на этом острове. Вино, которое невозможно повторить в другом месте. Получается, что вкус становится частью географии. И знаете, это хорошая новость. Потому что сколько бы ни развивались технологии, какие бы продукты ни выпускали огромные корпорации, все равно остается место для маленькой семейной сыроварни, где рецепт почти не менялся 100 лет. Наверное, именно поэтому такие продукты и ценятся. Покупая их, мы приобретаем не только вкус, но и маленький кусочек истории. Так что если этим летом судьба занесет вас в Грецию, и на карте вдруг встретится вам остров Наксос, теперь вы знаете, что оттуда стоит привезти не только фотографии заката. Хотя, предупреждаю сразу, есть вероятность, что домой вы вернетесь с чемоданом, который будет пахнуть гораздо интереснее обычного. Всем хорошего вечера, оставайтесь на волне Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
3: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Реклама на Радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
3: Камир. Бедуинские лепешки под названием камир считаются национальным блюдом Объединенных Арабских Эмиратов. На русский язык это слово переводится как «закваска» или «брожение». И не случайно. Прежде чем приступить к приготовлению камира, необходимо дать дрожжевому тесту настояться не менее 12 часов. Из готового теста делают небольшие шарики, поэтому часто лепешки имеют круглую форму, хотя в принципе могут быть и плоскими. Жарят их на сковороде без масла, а до готовности доводят, как правило, на гриле. Сейчас даже существует специальная посуда для приготовления камира. В разобранном виде верхняя ее часть представляет собой сковороду, а нижняя напоминает сотейник с решеткой для гриля. Особый вкус лепешки приобретают благодаря шафрану, кардамону и фенхелю, которые входят в состав. Едят их обычно на завтрак с фруктами или сыром, хотя в Дубае можно встретить камир с самыми разнообразными начинками – грецкими орехами, фисташками и даже базиликом или маслинами.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия усиливает защиту энергообъектов. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил: «Разумеется». Винчук на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которое в будущем послужит не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании,

0: того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рейхстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. Завтра в Латвии, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла. В некоторых районах Курзаме плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», а микрофона Олег Пека. Наверное, каждый любитель комнатных растений хоть раз сталкивался с одной и той же проблемой. Чемоданы уже собраны, билеты куплены, отпуск начинается, а вот дома остается фикус, который очень хочет пить. В Мадриде решили, что и эта проблема заслуживает цивилизованного решения. Там открылась самая настоящая гостиница для комнатных растений.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, именно практически настоящая гостиница. Все как положено. Владельцы привозят свои цветы, сотрудники принимают их на время отпуска, регулярно поливают, следят за их состоянием и возвращают хозяевам после их возвращения домой. Причем, самая главная услуга – это абсолютно бесплатная. Организаторы рассчитывали, что идея понравится горожанам, но не ожидали такого ажиотажа. Все места оказались заняты буквально сразу после открытия, и прием новых постояльцев пришлось временно приостановить. Идея появилась не случайно. Летом в Мадриде температура нередко поднимается выше 40 градусов. Квартиры сильно нагреваются, и без ухода многие растения просто не переживают отпуск своих хозяев. Но мне, знаете, кажется, здесь интересна не только сама гостиница. Посмотрите, как меняется городская жизнь. Когда-то соседи спокойно оставляли друг другу ключи. Просили полить цветы или покормить кота. Сегодня многие живут далеко от родственников, часто переезжают, не всегда знают соседей по лестничной клетке. И постепенно появляются сервисы, которые берут на себя то, что раньше делали друзья или близкие. С одной стороны, это немного грустно, но с другой – очень по-человечески. Потому что речь ведь не просто о цветочке в горшке. Для многих это часть дома. Кто-то вырастил свое лимонное деревце из маленькой косточки, кто-то много лет ухаживает за орхидеей, а у кого-то на подоконнике растет растение, подаренное близким человеком. Оставлять его на произвол судьбы, ну уж совсем не хочется. Кстати, эта гостиница стала частью большого общественного центра, который летом работает как климатическое убежище. Сюда приходят не только растения, но и сами жители города. Почитать книгу, поработать, просто переждать жару в прохладном помещении. Получается очень красивая идея. Место, где летом помогают пережить зной всем, кому это нужно. Причем как людям, так и растениям. Наверное, именно из таких небольших проектов и складывается ощущение, что город заботится о своих жителях. А ведь хорошая городская среда начинается не с небоскребов и широких проспектов. Она начинается с простого вопроса – чем мы можем помочь друг другу?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В это трудно поверить, однако вечерний час пик сегодня в пятницу оказался самым легким за долгое время. А шутка ли? От 5 до 6 баллов в среднем по городу было на мониторе в течение минувших полутора часов. Всплеска на максимуме не было вовсе, и как следствие к этой минуте 4 балла в среднем по городу. Количество более-менее существенных заторов сократилось до 18. На общем фоне выделяются Карля Ульмани перед Веней Базгатве. С обеих сторон, причем ДТП со стороны Островного моста, остается пробка на Брии Базгатве в сторону Юглы, но основные проблемы сейчас за городом. На Рижской окружной опять крупный затор возле ГЭС в направлении местечка Пулкарне и ДТП на Кековском круге. Там заторы со всех сторон. Действительно сложно, лучше найти оптимальный маршрут объезда и свериться с навигатором. Два слова о погоде. Завтра суббота, до 28 градусов. Во второй половине дня возможны осадки, а вечером ожидается гроза. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятных выходных в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami. 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maksima.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, современный рынок недвижимости сталкивается с новой проблемой – использованием искусственного интеллекта для создания приукрашенных изображений жилья. Агенты по недвижимости применяют виртуальный стайлинг, чтобы скрыть недостатки помещений, что вводит покупателей в заблуждение. С ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня довольно необычный глубокий разбор. Наша миссия сегодня – разобраться, как искусственный интеллект буквально захватывает рынок недвижимости. И мы опираемся на весьма свежее расследование из The Independent.
3: Да, материал там просто отличный и очень подробный.
2: Ага. И вот раньше риэлторы просто брали, объективы «Рыбий глаз» и фотографировали какие-то тесные каморки, называя их уютными студиями. Мы все это помним. Но сегодня правила игры полностью изменились. Итак, давайте разберем это.
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это, сам масштаб явления. Я читала цифры, и сейчас 52% агентов планируют использовать и инструменты.
2: Ого, больше половины рынка?
3: Да, больше половины. И это уже не просто, словесное преувеличение в описании на сайте. Это полная подмена визуальной реальности. То, что они сейчас называют виртуальным стейджингом.
2: Звучит как-то, настораживающе. Но вот что непонятно, зачем риэлторам вообще создавать эти идеальные цифровые картинки? Ведь реальность-то все равно вскроется на просмотре.
3: Такие агентства, как, например, Words, утверждают, что это помогает показать истинный потенциал пустой или, скажем так, заброшенной комнаты.
2: Истинный потенциал. По-моему, это просто квартирный кэтфишинг. Серьезно, это же как приложение для знакомств.
3: Отличное сравнение, кстати. Очень точно.
2: Но правда же, если кто-то в профиле притворяется, что его рост 1,80 м, а на деле это не так, то на первом же свидании правда вскроется. И, второго свидания точно не будет. Разве и AI-ретушь не вызывает такое же разочарование?
3: Вызывает, и еще какое. И это разочарование уже приводит к вполне реальным конфликтам между покупателями и агентами.
2: Я как раз хотел вспомнить ту дикую историю с Reddit.
3: О да, про дом в районе Тутинг.
2: Именно. Там агентство Wingsworth выставило дом. Люди реально отпросились с работы ради этого идеального дома с фотографией. А когда приехали, нашли абсолютную разруху.
3: Это просто возмутительно. И самое смешное, грустное в этой истории, это та самая прикроватная тумбочка.
2: Да-да-да. Сгенерированная нейросетью тумбочка, которая буквально скрывала гнилой недоделанный плинтус.
3: И ведь агентство потом попыталось оправдаться. Они сделали предупреждение об использовании ИИ, но напечатали его белым шрифтом на белом фоне.
2: Белым по белому. Просто гениально. И ведь это далеко не единственный случай.
1: Продолжим рассказ о проблемах использования искусственного интеллекта на рынке жилья буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
2: Mamma, stēti, dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
0: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
0: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к разговору о том, как современный рынок недвижимости страдает из-за внедрения искусственного интеллекта, как при помощи ИИ агенты по недвижимости обманывают потенциальных покупателей. С этой ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Был пример, когда на фото дорисовали целый яркер.
6: Ага. А еще был клиент у агента Нины Харрисон. Он чуть не пошел на просмотр дома, который, ну, уже осматривал и отверг ранее.
5: Подождите, как это вообще возможно?
6: А вот так. Просто ИИ изменил фасад здания до полной неузнаваемости. Человек даже не понял, что это тот же самый дом.
5: Кошмар. Но должен же быть какой-то правовой механизм. Нельзя же просто так обманывать людей ради кликов.
6: Конечно. Если посмотреть с правовой точки зрения, в Великобритании есть закон о цифровых рынках от 2024 года. По нему нельзя предоставлять ложную информацию.
5: Но где проходит эта грань? Нейросети же генерируют все подряд.
6: Омбудсмен Лесли Хортон очень хорошо это объяснила. Есть четкая грань между улучшением презентации и изменением самой сути объекта.
5: То есть бросить виртуальные подушки на диван – это нормально?
6: Да, это приемлемо, но вот добавить несуществующий камин – это уже нарушение закона. Это искажение того, что, ну, реально продается.
5: Итак, что все это значит? По-моему, старое доброе выражение «пусть покупатель будет бдителен» еще никогда не было настолько актуальным, как сегодня.
6: Абсолютно согласна.
5: В эпоху ИИ-контента доверять собственным глазам при онлайн-поиске жилья больше, ну, нельзя. Это просто факт.
6: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то на первый план выходит критическое мышление. Технологии ведь действительно облегчают визуализацию.
5: Это точно. Картинки получаются красивые.
6: Но они также стирают границу между объективной правдой и маркетинговой иллюзией. Это очень тонкий лед.
5: Знаете, вся эта ситуация наводит на одну очень провокационную мысль. Если искусственный интеллект так легко позволяет продавать не реальность, а, скажем так, цифровую фантазию,
6: так,
5: не приведет ли это к тому, что в будущем выборы покупки недвижимости полностью перейдут в виртуальную реальность?
6: О, это пугающий, но очень интересный сценарий.
5: Правда же? Люди будут платить миллионы исключительно за потенциал, так ни разу и не посетив физический объект до подписания контракта. Просто купят красивую 3D-модель.
6: И учитывая скорость развития технологий, это будущее может наступить гораздо раньше, чем мы думаем.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера пятницы. И перед тем, как мы с вами уже расстанемся на выходные, хочу напомнить, что все три часа для вас в студии «Радио Мелодия» работал Олег Пека. И, как всегда, завершаем околокиношными новостями. Есть у поклонников кино одна особенность – они умеют ждать. Но иногда даже их терпение проходит серьезную проверку. Поклонникам «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном придется запастись этим терпением еще раз.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Студия Warner Brothers объявила, что премьера второй части «Бэтмена» снова переносится. Теперь фильм выйдет только в феврале, подумайте, только 2028 года. Если подсчитать, между первой и второй частью пройдет почти 6 лет. Для современных блокбастеров это очень большой срок. Особенно если вспомнить, что супергеройские фильмы обычно старались выпускать каждые 2-3 года, пока зритель еще не успел вообще забыть сюжет. Правда, режиссер Мэтт Ривз решил немножечко подсластить ожидания. Вместе с новостью о переносе он показал первые тестовые кадры со съемок. На этих кадрах снова появляется Роберт Паттинсон в образе темного рыцаря, а компанию ему в новом фильме составят Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн и Чарльз Дэнс. Причина переноса вполне прозаична. Авторам потребовалось больше времени на работу над фильмом после окончания съемок. И здесь возникает очень интересный вопрос. Мы живем в эпоху, когда все должно происходить быстро. Сериал выходит целиком за один день, новый сезон начинают требовать уже через неделю после финала предыдущего. Стоит фильму закончиться, как зрители уже спрашивают, а когда будет продолжение? Но кино – это все-таки не конвейер. В истории есть немало примеров, когда большие паузы шли фильмам только на пользу. Между двумя «Аватарами» прошло 13 лет, между первым и вторым «Топганом» больше 35, и это не помешало им стать событиями мирового масштаба. Наверное, самое сложное сегодня – не научиться делать все быстрее, а сохранить право делать что-то действительно хорошо. Ведь никто не жалуется, что хорошее вино слишком долго выдерживают. Или что симфонию писали несколько лет. С хорошими фильмами, пожалуй, та же самая история. Конечно, ждать всегда непросто. Но, может быть, лучше провести лишний год в ожидании, чем потом 2 часа сожалеть, что картину выпустили слишком рано. В конце концов, Бэтмен никуда не денется, он умеет ждать не хуже своих поклонников. Хорошего вам вечера, оставайтесь на волне радио «Мелодия». Ну, а я, Олег Пека, уже попрощаюсь до следующего понедельника и надеюсь, что мы с вами прекрасно проведем эти выходные.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дибас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене

Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки. Одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жарко мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и

0: прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что на перерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. «Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. В субботу, 18 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостной.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: «Звездная ночь». Одна из самых известных картин Винсента Ван Гога «Звездная ночь» появилась в 1889 году. В то время эксцентричный художник жил в поселении для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованс. Туда его отправили по требованию жителей города Арль, где Ван Гог сначала отличился нападением на поле Гогена, а затем, то ли в порыве раскаяния, то ли в продолжении приступа буйного помешательства, отрезал себе мочку уха. Время в Сан-Реми оказалось для Ван Гога весьма плодотворным. За год, проведенный там, он создал около сотни рисунков и более 150 картин, среди которых такие известные полотна, как «Ирисы», собственный автопортрет в голубых тонах и, конечно, «Звездная ночь». Художник не раз признавался, что недоступные звезды всегда манили и вдохновляли его. Поэтому тема «Звездной ночи» несколько раз повторялась в творчестве Ван Гога. Ранее он уже написал картины «Ночная терраса кафе» и «Звездное небо над Роной». Правда, эти полотна были написаны с натуры, а «Звездная ночь» — плод воображения Винсента. Условия содержания в психбольнице не оставляли художнику возможностей для вдохновения. Поэтому Ван Гогу ничего не оставалось, кроме как последовать старому совету бывшего друга Поля Гогена, который убеждал гения чаще пользоваться воображением. Именно поэтому «Ночное небо» Ван Гога получилось намного красочнее и удивительнее, чем то, что можно увидеть в реальности. Самый загадочный элемент картины — вихревые потоки на небе. Исследователи утверждают, что так художник, чье сознание было до предела обострено болезнью, изобразил турбулентность, явление, недоступное взору обычных людей. Сам Ван Гог считал свою картину неудачной, и когда она попала на выставку, сказал, что, возможно, благодаря ей кто-нибудь сможет изобразить ночные эффекты лучше. Впрочем, именно «Звездной ночи» было суждено стать настоящей иконой для появившихся позже экспрессионистов, считающих, что воображение гораздо важнее реальности.
0: «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя... правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал... и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Я уезд пецей в сарай, ливо аквапарка.
3: Мама стоит дилбет мус. Слетка у меня с уденс плюс. Уденс приеки. Бернес гайда. Юс так милт, камерс смайда.
2: Поздравляющас аттракцияс. Саулайна васарас клубмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
3: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
2: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтере. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. В субботу, 18 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Плантен ун Бломен. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Plantan und Blumen, что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром. Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Plantan und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь, по всем законам японского стиля, есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. В субботу, 18 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южно-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. В субботу, 18 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный-юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами в западной и центральной частях страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На востоке местами плюс 12 градусов. В субботу днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, в некоторых районах Курзема плюс 22, плюс 24. В Риге в субботу облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», – пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления – не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере

0: Гришкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. В самоуправлении сообщают, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенное самоуправление информация. Всего получено 41581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях, в общей сложности на 4500 учеников. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного отпуска полированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую

0: европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что Министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11 448 умерших, что на 1,9%, или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 833 тысячи человек. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма математики не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». Винчук на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которые в будущем послужат не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рейхстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до плюс 25, плюс 29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит плюс 20, плюс 24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около плюс 18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до плюс 22, плюс 24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит плюс 15, плюс 20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории. А наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», – пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления – не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу.